powerful and mind-blowing. Power Heat Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.55 FM. Powerhit Radio.

0: music.
1: Hit music.
0: 104.5 FM. Power hit radio.
1: Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Power Hit Radio. Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «КОС Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
4: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Today's hit music. 104.5 FM. Powerhit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «ОСЗ АИР». Проектные декларации на

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коуса Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

Fresh Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Almost Monday. French Kiss.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Если вы, как и еще один мужчина в России, которого зовут Михаил Захарович, фамилия на букву «Ш» начинается, все верно, тоже любите переворачивать календари, то у вас сегодня самый настоящий профессиональный праздник, и потому что наступает у нас с вами 1 октября, с чем я вас категорически поздравляю. Ну и напоминаю, что если у вас пауэр-календарь, то настало время поменять Катю Новикову на Соню Баженову. Только им об этом, пожалуйста, не говорите, чтобы одна сильно не возрадовалась, а вторая глубоко не расстроилась. Если у вас отрывной календарь тройка, то можете самое настоящее медитативное действие совершить.

рвать с классным хрустом все эти три странички, обновить свой календарь полностью. Ну, а если у вас нет ничего, как у меня, в принципе, то просто хотя бы посмотрите на свой мобильный телефон и обнаружите там новые цифры. Но в остальном, я надеюсь, все у нас будет по-прежнему с вами оставаться. Единственное важное вам личное напоминание, вернее, наблюдение из сегодняшнего утра. Если вдруг именно в этот день вы решили поехать на работу или по вашим делам на такси, то заказывайте прям сильно заранее или мониторьте приложение, по крайней мере, в 6:30 утра. Время ожидания машины было прям-таки какое-то зверское. Причем базовый эконом нужно было ждать аж 17 минут. Так что планируйте свое утро с учетом еще и этой информации. Хотя стоило денег нормальных. Что случилось со временем ожидания, если честно, категорически непонятно. В любом случае, хотя бы лежим в сторону работы, потому что уже 7:05 на наших часах. Потихоньку вставайте, просыпайтесь. Всем доброе утро. Это шоу «Один против сна» на 104.5.

Продажи полноприводных автомобилей в России побили исторический рекорд. По итогам 8 месяцев года их доля выросла до 41,5%, сообщает Автостат. В Мурманске в силу климатических условий таких машин много, но учитывая стоимость автомобилей 4х4 и факт, что зимой на центральных дорогах благодаря реагентам теперь у нас с вами лужи, насколько необходим северянам полный привод. Сегодня по этому поводу у нас уже открыто голосование в нашей группе во ВКонтакте. Если еще не видели, то надо посмотреть. И спрашиваем, сегодня стоит ли переплачивать за полный привод? Рассматриваете ли вариант приобретения авто с другой конфигурацией привода? Ваши мысли оставляйте уже в группе во ВКонтакте. Открытое мобильное приложение Power Hit Radio. Естественно, 488-448 с 8 до 9 утра. Все звонки принимаем. Один против

0: Реклама. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
2: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
6: Леви и Кристина Агилера. Genie in a Bottle. Леви Микс.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Мы с вами разменяли уже один осенний месяц на другой, но чем принципиально отличается у нас погода от 30 сентября и 1 октября, я, если честно, пока принципиальных различий не нашел. Даже 1 октября как будто у нас все повеселее выглядит. Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. Если посмотреть на термометр, то у нас плюс 4 градуса прямо сейчас в нашем городе. Ветер, кстати, перестал быть таким ретивым и сильным, но по-прежнему остается он юго-западным, хоть и всего 6 метров в секунду по сравнению с 11 метрами, которые летали у нас здесь буквально вот на днях. Обещают нам сегодня в течение всего 1 октября до плюс 8 градусов доберется у нас столбик термометра. И пока, вот на эту минуту, на 7:20 утра, никаких дождей нам не рисуют и не обещают даже переменную облачность. Говорят, что выдадут нам в этот четверг, и что даже солнце мы все-таки сможем увидеть. Случится ли это, поглядим в течение дня, будем наблюдать. Ну а световой день стремительно уже сокращает свой рабочий день. Сегодня он стартовал ровно в 7:00 вместе с нашим утренним шоу, а заканчивается сегодня в 18:14. То есть, когда офисный рабочий день уже пойдет на второй круг, начнет туда заглядывать, вот тогда солнце у нас и тоже по своим домашним делам соберется. Напоминаем, что прямо сейчас в Мурманске плюс 4 градуса. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и Сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки достали, приготовили и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8, ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Афанасий Фет готовится уже к полярной ночи. Это, если что, не какой-то наш слушатель, это поэт. Помните такой из учебника по литературе примерно из 6 класса? Ну, потому что если на его цитаты поглядеть, то он прям-таки уже весь к темному времени у нас в Мурманске готов. Однажды написал он в своем письме: «Я засыпаю при малейшем умственном усилии». Сильно понимаем вас, Афанасий. Не знаю, кстати, какое у вас отчество. Даже сложно предположить, когда тебя зовут Афанасий Фет, какое ж у тебя отчество. А Пьер Карден гораздо бодрее встречает сегодняшний четверг и однажды сказал, что никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. Ну и Андрей Миронов, замечательный актер, сегодня финалит нашу рубрику и говорит, когда человек улыбается и смеется, он становится чище и лучше. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд. Feel the power. Power.
2: Yes. Power play. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: This is PowerPlay. Сергей Сачков.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
3: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
4: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Участвуйте в совместной с фондом «Алеша» благотворительной акции «Доброе сердце». До 20 ноября сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Ваша помощь может спасти жизнь ребенка.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Power Hit Radio с гордостью представляет. Новинка этой недели.
6: Cascade, Bobby Harvey и Sam Harper. Satisfy you.

0: Полярный эспрессо.
1: Друзья мои, нам тут выдали ответ на принципиально важный вопрос. Возможно, он наконец-то вам пригодится, и если многолетние споры в семье прекратит. Исследование ученых, которые публиковали в Европейском журнале клинического питания, подтверждает, что температура хранения хлеба напрямую связана с биодоступностью крахмала и уровнем сахара в крови. То есть, если переводить ученого на русский, то хлеб можно хранить в холодильнике. Хранение хлеба в холодильной камере может предотвратить всплески сахара и инсулина в крови в долгосрочной перспективе. Это уменьшает вероятность всяких разных метаболических нарушений, развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и многих других хронических болячек. Ну, понятное дело, ледяными кусочками давиться нам с вами не стоит. Ученые утверждают, что после того, как вы достаете хлеб из холодильника, нужно его разморозить в микроволновой печке или поджарить в тостере или на сковородке. А вот что вам дает та самая микроволновка, какие волны, об этом их исследование пока умалчивает. Сосредотачиваемся на том, можно ли его холодным вообще держать. Сказали, что да. Ну и чуть более веселая новость. Дело в том, что Casio выпустили часы в банановом дизайне. Если вы думаете, вам послышалось и вы себе не можете представить, нет-нет, вы все очень правильно в своей голове визуализировали. Вот представлена новая коллаборационная версия часов G-Shock в цвете спелого банана. То есть прям с точечками, но без гнили. Это хорошо, конечно. Корпус сделан из желтого пластикового, и на ремешке разбросаны всякие вот коричневые крапинки, прям как на переспелом банане. Среди функций секундомер, таймер, будильник и автоматический календарь до 2099 года, то есть ближайшие 70 лет. Их можно носить и не снимать. Часы еще при этом упакованы в желтую жестяную коробку. Жалко, конечно, что не в деревянный ящик. Часы поступят в продажу уже, в принципе, 30 сентября они появились. Цена, правда, пока не объявлена, но я думаю, что за банановые часы не грех, значит, лишнюю сотню долларов, как говорится, и выложить, потому что пока они только в зарубежных интернет-магазинах доступны. Видите, наши новости про еду проникают уже вообще во все сферы и в технологии в том числе. Так что вам приятного аппетита, делайте погромче, давайте музыки послушаем, а вы будете пить кофе, ну или завтракать. Приятного аппетита!
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
0: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25
3: на Power Hit Radio.
6: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Только что с Максом Байковым обсуждали наши фирменные джинглы Power Hit Radio. Подробности этого развеселого разговора уж простите вам передать не могу, но могу предложить выиграть фирменную кружку Power Hit Radio с такими же джинглами и слоганами на этой чашке. У нас уже есть звонок в эфире. Доброе утро.
2: Доброе утро, Вадим.
1: О, Вадим, здравствуйте, давненько вас не слышали. Началась у нас охота пауэр-слушателей за нашими брендированными кружками. Ну что ж, Вадим, задание вы прекрасно помните. Поставлю вам сейчас кавер, в котором лично я все еще углядываю несколько исполнителей. Обсуждали это вчера с нашим музыкальным редактором. Он говорит, нет, это тебе просто кажется, потому что стилистически похоже. Поэтому ответ у нас пускай будет с вами однозначным. Мы у вас, как всегда, спрашиваем, кто же в оригинале эту композицию исполняет, какая девушка. Может быть, вам это поможет при переборке вариантов ответов. Давайте к композиции перейдем, слушаем. Baby.

0: Ну что, Вадим, нужны ли вам вообще варианты ответов? Давайте вот с этого начнем. Вы у нас опытный игрок.
1: Конечно.
0: Итак, варианты ответов для вас. Это Бейонсе, Риана, Дженнифер Лопес или все-таки Люся Чеботина. Выбирайте.
1: Риана.
0: Ну, конечно же, Риана. Аплодисменты вам от нее по этому поводу. И оригинал на всякий случай для тех, кто даже после упоминания имени этой исполнительницы не вспомнил, как она в оригинале звучит.

Написанное, но ее менеджмент решил отклонить, потому что посчитал слишком много у нее уже материала для нового альбома 2003 года, поэтому она перешла в ручки Рианы. Это Umbrella и находится, по мнению британского журнала New Musical Express, на 458 месте в списке 500 величайших песен всех времен. Как они этот список составляли, если честно, не понимаю. Как выбирали 379-ю, а как 458-ю, это какой-то отдельный, конечно, должен быть по этому поводу разговор. Вадима, поздравляем. Сейчас за эфиром буду ему рассказывать, как же кружку заполучить. Всех остальных приглашаю во все многочисленные наши игры в утреннем шоу в 9.50 и в 10.50. Продолжаем получать призы здесь у нас на Power Hit Radio.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-Хит Радио. 488-448.
4: Сверяем сами часы. Если 8.00, то значит Макс Байков в студии. Если Макс Байков в студии, значит 8.00. Доброе утро тебе.
5: Доброе утро. Стихи родились. Упираясь брюшком в стол, он в эфир к тебе пришел.
4: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо, Кольский, 51. Ты стихи про кого-то другого скажи.
5: Ну что, как придумал, говорится. Да. Слушайте, по машинам поехали. Продажи полноприводных автомобилей в России побили исторические рекорды. Рекорд. По итогам 8 месяцев года их доля выросла до 41,5%. Пару лет назад это было 35%. Ну, оттуда, если когда-то мы начинали, честно говоря, когда вот уже можно говорить было о продажах серьезных более-менее автомобилей, это 20-30 лет назад, там всего лишь 15% полноприводных было. Об этом вспоминает, сообщает Автостат в Мурманске. В силу климатических условий таких машин, понятное дело, много. Но, учитывая стоимость автомобилей с полным приводом, мы факт, что зимой на центральных дорогах последние годы, благодаря реагентам или вопреки, теперь у нас лужи. Насколько необходим северянам полный привод? Вот здесь, вот на севере, здесь, конкретно в Мурманске. Как и... говорят вот эти, которых я сейчас видел, а я их много по утрам вижу. Мурманск. Туристы.
4: Да, спасибо, потому что хотелось понять, что за людей ты встречаешь в такое
5: они
4: время.
5: Они же тут собираются, и я прям... Индийцы вчера были, так укутаны. О погоде мы вам расскажем чуть позже.
4: Ну, сегодня у вас в круиз-контроле спрашиваем, стоит ли переплачивать за полный привод и рассматриваете ли вы вариант приобретения авто с другой конфигурацией привода. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение, все работает, все открыто.
5: И там же у нас голосование есть, итоги будем подводить в конце часа и будем сравнивать. Изменилась ли ситуация у нас, а если поменялась, то как? Потому что в 2024 году, по-моему, в апреле, в среду, мы с вами эту тему обсуждали и сравним, что там у нас получилось. Больше стало полноприводных автомобилей, либо как-то изменилось это количество.
3: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Сегодня в круиз-контроле у вас узнаем, стоит ли переплачивать за полный привод автомобиля и рассматриваете ли вы вариант приобретения авто с другой конфигурацией привода.
1: Повод – это исторический рекорд по продажам полноприводных автомобилей 41,5%. Каждый год последние, ну, как минимум 10 лет, мы практически каждый год прибавляем по проценту по 2, по 3, и вот дошли до 41,5%. Это не значит, что автомобили, которые у нас на улицах, не, у нас там уж это значит, а те, которые в целом в стране катаются, и вот именно их 40% полноприводных нет. Это доля в продажах. Есть старые машины, вот когда еще их доля составляла там 30% и менее. Но все идет к тому, что все хотят, мало того, что все хотят кроссоверы, ну и, соответственно, к ним, как правило, пристегивается и полный привод. Ну, понятное дело, полный привод не в полном его понимании. Естественно, не парт-тайм. Понятное дело, что думает там электроника. И, кстати, на этом фоне очень удивительно для меня, честно говоря, было. Ну, видимо, можем, а зачем? Опять же, ответ на фразу, почему в новом Lada Azimut не сделать было полный привод. Но они его не сделали и даже не обещают. Хотя говорят, ребята, там такой просвет, вам полный привод и не нужен, вот шайба. А будет, если коробка автомат, то шайба, ты перекрутишь, типа песок, снег и так далее. Вот эти режимы. Конечно, кому-то везет, и он совладал с этими режимами, и верит в них, и машина проезжает по ним. Но сколько мы видели автомобилей, которые, несмотря ни на шайбу, ни на что, даже, кстати, несмотря на полный привод, в териберке, если, например, брать... Вот недавно, кстати, не только на пляже, где обычно застревают, они застряли вот в тех песках, которые, если еще не въезжая разделение дороги налево в Ладейку, поедешь прямо в териберку, да, и вот, пожалуйста, вот между ними вот это песчаное, честно говоря, ну, когда это еще можно было? Когда, давайте так, когда вас там не было? Я проезжал. Ну, нормально, что. Ну, да, есть. Там просто меняются пески такие, они то мягкие очень сильно, то более поплотнее, и, конечно, все зависит от влажности воздуха. Но там посадили вот этого нового китайца, Тэнк, то ли 700, то ли что-то такое, прям новенький совсем приехал, и, по-моему, это были сами китайцы. И опробовали машину, не пошло. Супер-мега-мозг, полный привод, не спас их там.
0: Александр нам оставил комментарий в группе во ВКонтакте. Говорит, у нас зимой во дворах не только привод играет большую роль, но еще и клиренс.
1: Тут больше, мне кажется, смотря какой двор, но больше все-таки клиренс, наверное, потому что так или иначе дворы их убирают. Либо можно самому убрать. Если тут же во дворах история какая? В принципе, нет дворов, по которым невозможно проехать. Ну, может быть, это какой-то там часов, если мы будем считать все снегопады, то часов, наверное, 20-22, пожалуй, за всю зиму наберется вот в конкретном дворе, проехать нельзя. Потом либо трактор, либо полноприводные машины раскатали, и все, пожалуйста, вы можете ехать. А вот вопрос с парковкой, это другое дело.
0: Но это не сегодня, давай, это на другое обсуждение.
1: Это конкретно относится к полному приводу. Просто полный привод ты можешь запарковать где угодно. А вот передний, а уж задний, тем более, ты можешь припарковаться и никогда не выехать. Доброе
0: есть
1: утро,
0: кто-то у нас, кто-то у нас есть. Да? Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
2: Здравствуйте. Сергей меня зовут по поводу темы.
1: Давайте начнем с вопроса, который у нас в голосовалке есть, запущен во ВКонтакте. У вас какой? Передний, задний, либо полный?
2: У меня передний привод.
1: Так, поехали.
2: У меня передний привод или бэк. И я для себя рассматриваю покупку, ну, вот такой, мне нравятся седаны, ну, либбеки, универсалы, мне не нравятся кроссоверы. Ни одного кроссовера, который бы мне так вот прям очень симпатизировал, может быть, европейские только какие-то, но стоимость европейского кроссовера сейчас, это очень дорого.
1: Согласен.
2: Но я скажу так, чешский кроссовер мне нравится. Чтобы понятно было, какая марка.
1: Ну а что, Шкода? Их все равно нету, можно рекламировать.
2: Шкода. Шкода, да. И вот сейчас вот впереди меня едет Паджеро, вот как последний Паджеро. Вот он, да, он хорош, но я понимаю в городе, что я не езжу туда, куда там какие-то проблемные места. Я езжу по дороге общего пользования, по которой я спокойно езжу. Во дворе парковка, ну, если я не встал, у нас нету такого, что моя-твоя парковка во дворе. Я встану где-нибудь в другом месте, я выйду на дорогу, на,
1: так ну, скажем, оставлю там машину. То есть там не обязательно там полный привод, да?
2: Да, там не обязательно полный привод, и я не вижу для себя в данный момент. Да, может быть, мне хочется уехать куда-нибудь на рыбачий, но для этого я не буду брать Паджеро, я возьму для этого Ниву.
1: Нет комментариев.
2: Потому что на Ниве можно проехать подальше.
1: Согласен, Сергей.
2: Так, как будет Паджерика.
1: Итак, значит, подведем итоги. Вы не за полный привод, потому что в нашем городе, в принципе, справляется и передний. Правильно понял вас?
2: Да, даже в Мурманске спокойно справляюсь на переднем приводе.
1: Спасибо большое. Вот такое мнение у Сергея. Вы тоже звоните, не стесняйтесь, особенно если по дорогам что-то. 488-448. Но если стесняетесь, заходите голосовать у нас в группе во ВКонтакте. Там есть голосование запущено. Какой у вас привод на данный момент на вашем автомобиле? Передний, задний или полный?
0: У нас есть еще один звонок в эфире. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Меня Дмитрий зовут.
0: Да, Дмитрий, здравствуйте. Знаете, слушаем.
3: Мне, в принципе, не принципиально, на каком приводе полный, задний, передний. Но вот прошлая зима показала такой момент, что полный привод, конечно, это супер для нашего города.
1: А что если... там было? Я просто на полном приводе и не понимаю, что было прошлой зимой.
3: Да, смотрите, если вспомним, на Балийском городке аварию из 25 машин, да, грубо говоря, там какая-то там столпотворение было, когда у нас все растаяло, все переобулись, потом... выпала опять куча снега, и там больнички начали спускаться, и посередине там куча мала была.
1: Ну, это же к приводу никакого отношения не имеет.
3: Я вам скажу, там нельзя было ни заехать, ни съехать, в общем, на нее. Но через мечеть там есть определенная там такая скрытая дорожка, которая можно выехать к ленте.
1: Да,
3: к ленте выехать можно. Вот я на Дастере 4x4, короче, ездил туда-сюда, обратно. Мне соседи говорят, ты что, издеваешься над нами? Типа, ну, мы не можем заехать, ни съехать, а ты вот домой приехал, уехал, как бы. Просто на простой машине там не объехать, не проехать, ничего. То бишь люди либо машины внизу бросали, либо сверху пешком шли, потому что, ну, реально затыр был такой сильный.
1: Дмитрий, понял вас. Единственное, что хотелось сказать, просто я-то давно в эфире, и люди, когда рассказывают про эти козьи тропки, они потом через полгода закрываются. Так было, у нас можно было когда-то проехать от Молодежки в сторону Пономарева, там через гаражи. Я пару раз в эфире сказал, и потом все переделали. Сейчас уже там даже деревья растут.
0: Так что давайте про козьи тропки лучше лишний раз не упоминать. Дмитрий, спасибо за звонок. А сейчас у нас автохит в нашем круиз-контроле. Давайте Coldplay сегодня послушаем.
1: А что так? Они тоже полноприводные.
0: Я давай так надеюсь в этом смысле. У них, да, все в порядке. Не могут они тебе, конечно, полный привод в песне предложить. А вот «Небо полное звезд» — это пожалуйста. И «Sky Full of Stars» сегодня у нас в автохите.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
1: Реклама.
2: Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. С 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо вкусные и полезные продукты. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, мед, чаи, сладости, специи, соленья, масла, одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома, товары для красоты и здоровья и многое другое. Кольский 51 с 11 утра. Подробнее в группе «Мурман Экспо» в социальной сети ВКонтакте.
1: Круиз-контроль.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
5: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
6: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
7: Без возрастных ограничений.
8: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
9: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
10: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
1: Круиз-контроль.
2: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон «Мурман-Экспо». Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
1: Powerhit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
11: Lost Frequencies и Marie Froese. Paraíso.
12: Это tudo o

0: Климат-контроль.
1: Плюс 4 градуса в Мурманске у нас прямо сейчас. Обещают сегодня в течение этого четверга до плюс 9 градусов. И самое главное для меня, что никаких дождей нам пока не рисуют в прогнозе.
2: Слушай,
1: погоды.
2: Как будто бы дали нам выбор. Ребята, либо двухзначные значения на ближайшие дни, понимаете, на выходные, вот эти 110 лет Мурманску, но с дождями. Либо однозначные, но без дождей. Понятное дело, выбрали без дождей.
1: А мы можем выбирать, да? Я просто не участвовал в этом голосовании.
2: Ну, раз 110 лет можно.
1: Сегодня нам обещают, что будет у нас переменная облачность, и, возможно, даже вот что-то вот круглое и светящееся мы увидим, все время забывая, как это правильно называется. Ветер у нас юго-западный, 4 до 7 метров в секунду. И да, действительно, Макс абсолютно прав, в ближайшие дни вот ровно такая же картинка должна у нас с вами сохраниться.
2: Ну, где-то что-то мы можем там подтянуться до 10, максимум до 11 градусов, это в пятницу, но не более. То есть очень... Хотя, с другой стороны, это же не автомобильный праздник. Это дни, который надо провести на свежем мурманском воздухе. Он действительно будет свежий. Он, к счастью, будет практически без дождей. Несколько этих дней этот праздничный, как говорит Артем Моисеев, юбилейный уикенд.
1: Напомним, что в Мурманске у нас прямо сейчас плюс 4 градуса.
0: Круиз-контроль.
2: Давайте возвращаться к нашей теме. Доля в продажах автомобилей с полным приводом по итогам 8 месяцев достигла 41,5%. И это, как сообщает Автостат, рекорд, исторический рекорд. Никогда такого не было. И вот мы к этому пришли. В целом, если смотреть, то, конечно, продажи у нас не так велики, как, допустим, 5-6 лет назад или 7 лет назад, но все-таки. Поговорил за эфиром с Михаилом. Он говорит, ну, конечно, полный привод. И, говорит, к счастью, мне посчастливилось уже долгие десятилетия ездить на полном приводе, но до этого и на заднем приводе, и на переднем приводе ездил. Полный привод — вот то, уверяет Михаил, к чему надо стремиться. И приводит, в принципе, логичные примеры. Допустим, Чиполлино, да, что вверх, что вниз. Вниз едешь, у тебя как бы всем полным приводом машина потихонечку притормаживает и благодаря этому останавливается. Нету вот этого коллапсирующего торможения, когда машина срывается дальше, да, по льду. Зимой, естественно. А летом, пожалуйста, полный привод... Нажал на педальку, и она поехала без всяких там влево-вправо раскачиваний и так далее. Без сомнений, потому что этой дорогой пользовался. Но там, конечно, еще важно, чтобы резина была хорошая. И что, Михаил, в общем, говорит, то, к чему надо стремиться, это все классно. Но стремиться становится все тяжелее, потому что вчера готовил свежие программы «Акселератор», и вот могу вам озвучить, что за последние несколько лет, не помню, то ли 4, то ли 5, может быть, ну да, где-то 5, у нас, допустим, новые автомобили, они поднялись в стоимости, средняя стоимость была 1,5 миллиона, сейчас 3,5, а бэушка средняя стоила 500 000, а сейчас почти 1,5 миллиона 450 тысяч. В общем, стремиться, да, но... Вот с такими ценами это стремление выглядит, знаете, как смотришь вот туда вдаль, и горизонт все оттягивается, оттягивается.
1: Сергей Борисович оставил комментарий нам в группе ВКонтакте, говорит, в России только полный привод.
2: А почему?
1: Это Сергей Борисович написал.
2: Ну, вот у меня вопрос, конечно, к Сергею Борисовичу. Просто, ну, не знаю. Ну, вот я проехал бы как сверху вниз и потом обратно Россию. Да, это летом. Не нужен был на полноприводном автомобиле, но он как бы не нужен был там. Ну, как полноприводный Outlander, там все равно умная система, когда у тебя передние колеса там крутят, когда надо. Все на эко проезжалось, эко-режим, он как бы минимизирует включение полного привода, да ну нигде. Единственное, где это было там за Джубгой, куда-то поехали на водопады, и там было чуть-чуть грязи, и то. Вот где мужики эти сидят, деньги собирают, они говорят, давай 300 рублей, едь на машине. Я говорю, мы специально приехали пешком пройтись. В общем, и до этой грязи даже мы не доехали. Не согласен, потому что очень много классных, хороших дорог, и как бы и вопросов нету. Вопросы, насколько вам надо ехать, если дорога закрыта, переметы там и так далее, вот тут возникают. И если это действительно прям надо, ну то есть вы спасатель, или, я не знаю, что вы, или вы едете извалять, вот прям извалять туристов, в хорошем смысле слова, из териберки, это ваша профессиональная обязанность. Вот тогда, без сомнения, полный привод. А не так, чтобы полный привод, мне все можно, и полетели.
1: Рассказывайте и вы, как вы считаете, стоит ли переплачивать за полный привод и рассматриваете ли вариант приобретения авто с другой конфигурацией привода. 488-448, группа ВК, мобильное приложение, пишите, звоните.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на осеннюю ярмарку. Всего 5 дней с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо. Одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома, товары для красоты и здоровья. Большой выбор вкусных и полезных продуктов. Ярмарка работает с 11 утра. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудеко». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудеко». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
6: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Круиз-контроль.
1: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Моранди, Мисс Хали, Аллилуйя.
8: Sun angel, eyes so deep, I froze at her low. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Обсуждаем сегодня в утреннем круиз-контроле, стоит ли переплачивать за полный привод и рассматривать ли вы вариант приобретения авто с другой конфигурацией привода.
1: Мнения разделились. Одни говорят, стоит, другие говорят, а зачем? Сергей пишет. Работаю в такси с 2014 года на переднеприводной «Зафире». Выезжаю во все дворы Мурманска зимой. За год могу застрять максимум 3 раза. И то в местах, куда нормальный человек не поедет. В течение 15 минут сердобольные прохожие помогают вытолкать. Стоит ли ради этих 3 раз в год гнаться за полным приводом? Вопрос риторический, пишет Сергей. А если возникнет желание поехать куда-нибудь на рыбачий и тому подобное, то можно взять в аренду автомобиль. Как-то так. Спасибо, Сергей, за ваше мнение. Разделяю его, но есть один нюанс, который привел меня к покупке именно Нивы. Можно же было поднапрячься и купить другой автомобиль. Но я выбрал именно Ниву. Самое главное, потому что сталкивался с тем моментом. Короче, в семье было 2 аутлендера. Аутлендеры ты не поедешь. На рыбачий, на средний, на них, ну, максимум вот, по хорошей дороге, куда-то там в Териберку. Ну,
2: какая-то школьная Териберку, задача сейчас, если честно.
1: Ездят все, да. А душа требует. Вот взял и сорвался. Освободилось время, там, пятница вечер, и все, поехали на выходные. Именно на средний, именно на рыбачий, куда-нибудь на Белое море, да. Кстати, Белое море — это отдельная тема. Так вот, и Нива куплена именно для того, чтобы поехать туда. Я сталкивался, сколько? Раза 3-4 у меня было, что у меня есть время, я готов, но надо на 2 недели вперед запланировать вот эту аренду, потому что когда ты хочешь, начинаешь обзванивать, а их нету, все разобрано. Вот этих полноприводных автомобилей. А по дороге встречаются? Да, они есть там. Спрашиваешь у кого-то, вот как-то пару раз встречал знакомых, говорю, а вы когда арендовали? Они такие, о, да мы еще в июле встречались, о, да мы еще в апреле забронировали.
0: А как гласит наш пост в нашей группе во ВКонтакте, сейчас до него доберусь. Учитывая стоимость автомобиля 4х4 и факт, что зимой на центральных дорогах благодаря реагентам теперь лужи, насколько необходим северянам полный привод? Я бы здесь даже поставил запятую и дописал. Благодаря реагентам теперь лужи, насколько необходим автомобиль, если он гниет вообще? В принципе, какая разница, полный привод у тебя или нет?
1: Какой будет гнить?
0: Конечно.
1: Слушайте, но надо отметить, что и в обслуживании тоже полноприводный автомобиль-то подороже будет. И даже если антикоррозийку наносить, то скорее всего выйдет вся эта услуга на полноприводном автомобиле дороже, ведь если делать как надо, то задний привод надо отстегивать по факту весь, чтобы добраться до всех этих скрытых полостей там и так далее. Вот я на Outlander делал в прошлом году, и я приехал туда посмотреть, что как. Я не думал, что до такой степени там все отстегнули. То есть отдельно нижняя часть, задняя половина машины, нижняя ее часть, она лежит вообще в другом углу. Я смотрю, ох ты, соберете ли вы? Ну, собрали.
0: Нам Алексей передает полноприводный привет нашей группе в ВК. И говорит, что лучше Джимни Мурманска. И я подтверждаю, что полный привод — это отсутствие ограничений в выборе, куда ехать. Сопка солнечная зимой, заброшенная часть сети Курбаш, средний рыбачий, нет проблем, помчали.
1: Ну, сопка солнечная зимой, а что там делать? Солнца нет.
0: Ну а пока оно номинально хотя бы есть, давайте его будем этой осенью с вами пытаться ловить. И заодно отвечайте нам, пожалуйста, на вопрос, который мы сегодня предлагаем вам в утреннем круиз-контроле. Стоит ли переплачивать за полный привод и рассматривать ли вариант приобретения авто с другой конфигурацией привода?
1: Да, у нас там опрос есть. Сейчас у вас передний, задний, либо полный привод. Голосуйте, подводить итоги будем в конце часа. Будем сравнивать с 2024 годом. Есть ли изменения в этом плане у нас или нет? Потому что по продажам, понятное дело, растут продажи полноприводных автомобилей. И вот сейчас, по данным Автостата, это рекорд. Никогда такого не было. Но сейчас в продажах 41,5%. На дорогах, понятное дело, другое число. Но в Мурманске оно не такое, как в среднем по России. Поэтому вот такие вопросы к вам и есть.
3: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. Для вас разнообразие вкусных и полезных продуктов. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, грибы, соленья, специи, орехи, сухофрукты, сладости, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и для души. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольск. 51. Подробнее в группе Мурман Экспо в социальной сети ВКонтакте.
2: Круиз-контроль. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-0.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед!» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Опять интернет глючит.
5: Там как пинг высокий.
4: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
6: Ваня, помоги! Ты же программист!
7: Как вы мне надоели.
8: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
4: Вот это CityLink.
10: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
11: Без возрастных ограничений.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
13: Geely City Ray. Энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Круиз-контроль.
1: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Продажи полноприводных автомобилей в России побили исторический рекорд. По итогам 8 месяцев года их доля выросла до 41,5%, сообщает Автостат. В Мурманске в силу климатических условий таких машин много, но учитывая стоимость автомобилей 4x4 и факт, что зимой на центральных дорогах благодаря реагентам теперь лужи, насколько необходим северянам полный привод?
1: У нас сегодня активно Сергей пишут. И, кстати, вот Сергей с достаточно полярными. Один был, ну, не то что против полного привода, но говорит, и не обязательно мурманский полный привод. А Сергей с 14 года в такси на Зафире работает. А другой Сергей пишет, только полный привод. Попробовал раз и не откажусь уже никогда. А потому что это степень свободы, которой у нас и так мало. Ну, соглашусь с Сергеем, но если смотреть на экономические предпосылки, то у нас есть шансы отказаться от полного привода.
0: Нам еще Август оставил комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Мы спрашиваем сегодня, стоит ли переплачивать за полный привод и рассматриваете ли вариант приобретения авто с другой конфигурацией привода. Нам Август дважды отвечает «нет» на эти вопросы. А вот подробности мы узнаем уже после того, как поговорим с нашим слушателем, который к нам дозвонился.
1: Доброе утро. Доброе. Как зовут вас?
2: Доброе утро, Владимир.
1: Владимир, слушаем у вас. Давайте сначала опрос. У вас сейчас передний, задний полный привод?
2: Полный. К сожалению, не отключаемый. До этого был отключаемый передний. Было еще лучше.
1: Так, и что? Вот. Как вы считаете, в Мурманске обязательно полный?
2: Мое мнение, это не полный привод. В Мурманске это просто деньги на ветер. Вот только полный. Ну, желательно отключаемый, конечно. Но вот, с другой стороны, мой товарищ, тоже хороший товарищ, он говорит, можно не полный привод, но надо просто думать, куда едешь и где находишься. Вот и все.
1: То есть голова всегда должна быть. Но если у вас полный привод, то не всегда. И не обязательно.
0: Спасибо за звонок. Вернемся к сообщению нашего слушателя Августа. Говорит он о том, что лучший привод – это лопата, которая по сезону лежит в багажнике. Там, где не проедет 4x4, проедет горный велосипед. Там, где не проедет велосипед, пройдут на двух ногах, если нужно в снегоступах. Во всей этой истории с 4x4 чаще читаю или слышу историю, завяз на пляже в Териберке, порвал тундру, ремонтирую подвеску. После рыбачьего зачем думать, что 4x4 это танк? Повышенная проходимость — это все тот же легковой автомобиль, который все равно придется ремонтировать. Так зачем нарываться на траты, если можно спокойно доехать, запарковаться и дойти пешком? Зачем портить природу и без того ушатанную человеческим присутствием? В городе 4x4 вообще не нужен. Так что массовый всплеск продаж — это отсутствие других моделей в салонах, да и, наверное, аграрии стали чуть больше зарабатывать.
1: Слушайте, ну не знаю, не отсутствие, пожалуй, они есть, неполноприводные. Те же кроссоверов достаточно большое количество выпускается и еще больше продается у нас в стране, которые они выглядят как полноприводные, высокий клиренс, все в порядке, но там только передний привод, они стоят подешевле, да? Но если задаться такой целью, то вот хочу новую машину, кроссовер, но при этом на переднем приводе, я думаю, эту потребность удовлетворят быстрее, нежели вы будете ждать на полном приводе, ибо есть такая популярность у полного привода.
0: Нам Саш Сергеев написал в нашей группе во ВКонтакте. Полный привод, конечно, хорошо, но я уже второй раз меняю подвесной подшипник и крестовину.
1: Ну, чем больше приводов, тем больше деталей. Тут согласен, есть такое дело. И с этим компромисс. Полный привод – это компромисс. Наверное, так же, как и задний привод – это еще больший компромисс, потому что там надо очень сильно любить этот автомобиль. И таких автомобилей не так уж и много осталось. И действительно, кто вот сейчас выбирает задний привод, то они вот прям целенаправленно эту машину искали. Они нету новых машин на заднем приводе, не встречались мне последние годы. И они ее холят и лелеют. В общем, через буквально 4 минуты мы с вами подведем итоги нашего опроса и посмотрим, сопоставим результаты 24 года и этого опроса, что же у нас получается в Мурманске, какой привод выбирают наши слушатели в большинстве.
3: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Геннадий нам оставил комментарий в нашей группе о ВКонтакте. Говорит, что в вопросе нет пункта. У меня две машины и оба привода.
1: Ну, там есть возможность проголосовать за два. Даже хоть за все.
0: Геннадий все равно продолжает свое сообщение. Говорит, так вот, после 16 лет с 4 на 4 удивляет переднеприводная машина поведением на дороге, расходом, стоимостью обслуживания. В бездорожье не собирался последние полгода, если не читать грейдеры Раяковски. Кто знает, поймет. Итого, джип стоит четвертый месяц. Я в раздумьях про 4 на 4 в аренду раз в другой в год, а вот на солнечную зимой на снегоступах, это самое то.
1: О, снегоступы, это да, это прикольно. Слушайте, ну вот интересный опыт у Геннадия, и позволяет он задуматься. А задуматься есть над чем, но для нас какие-то совсем интересные факты открываются, которые нас, честно говоря, подталкивают даже к новой теме. А что это за машины? Я про наш опрос. Мы спрашивали у вас в апреле 24 года и сейчас, какой привод имеет ваш автомобиль? И это удивительно. Давайте начнем со средней позиции. Это передний привод. 36% практически сейчас, а было в 24 году почти столько же, 37%. Но при этом наименьший вариант, который набрал наименьший процент голосов, было в 24 году 2% задний привод. А теперь давайте посмотрим сейчас. Задний привод 6,5%, почти 7%. Вот сразу же вопрос. А что произошло? Что это за машины? Нокс.

0: А сейчас у нас сколько?
1: 58%.
0: Да. Снижается. Мы посмотрим, потому что есть разница в количестве проголосовавших. Надо смотреть там условно через неделю этот опрос, потому что он, если попадает в топы ВК, то дальше идет голосование. Может быть, эти цифры и сравняются. В общем, будем смотреть, наблюдать. Но у нас есть определенное осознание у наших слушателей, что в Мурманске в данный момент полный привод не такой обязательный, как это было ранее.
1: Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку с 30 сентября по 4 октября. Вкусные и полезные продукты. Одежда и обувь, аксессуары, текстиль, товары для красоты и здоровья и многое другое. Павильон Мурманэкспо, Кольский 51. Подробнее в группе Мурманэкспо в социальной сети ВКонтакте.
0: Всем большое спасибо за то, что принимали участие в голосовании, в обсуждении. И, ну что, прекрасного четверга. Выходные уже близко. Выходные у нас праздничные. Поэтому я-то здесь уже не буду. Вы с Артемом Моисеем завтра встретитесь. Всех с наступающим днем города.
1: Макс Байков, спасибо тебе за круиз-контроль.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Ученые из университета Питтсбурга взяли больше 1000 студентов и стали платить им по $5 за каждую ночь, когда тем удавалось проспать не менее 7 часов. Через месяц был зафиксирован рост успеваемости. Две минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина и несколько самых свежих

исследований про сон. Прямо-таки недавно, в 2026 году, американские ученые из университета Висконсин-Мэдисон показали на мышах, что характерные для сна изменения нейронных связей можно запустить ограниченно в небольшом участке мозга, не погружая в сон все животное целиком. Представляете? Перспектива в этой связи выглядит превосходно. В будущем это может привести к технологиям, которые будут восстанавливать отдельные функции мозга без необходимости полноценного сна. Недосып, джетлаг, ничто будет не страшно. А в прошлом году была опубликована работа про возможный источник того самого ощущения, когда нас клонит ко сну. Потребность в сне связали с работой митохондрий. Это энергетические станции, которые есть в каждой клеточке. То есть теперь не просто мозг устал и нам хочется поспать, а конкретная модель имеется. Клетки во время бодрствования накапливают метаболический ущерб, а сон становится состоянием, необходимым для восстановления. И если удастся полностью понять этот механизм у человека, то теоретически можно будет воздействовать не на сон как таковой, а на биологический сигнал, который заставляет нас спать. Удалось недавно и чуть шире раздвинуть завесу тайны в вопросе того, что же именно происходит в мозге, пока мы спим. Американские ученые из Орегонского университета здоровья и науки и Вашингтонского университета провели рандомизированное перекрестное исследование 39 человек. Не густо, но нащупались новые доказательства работы глимфатической системы, системы очистки мозга. Во время нормального сна действительно усиливается выведение из мозга белков, связанных с болезнью Альцгеймера. При лишении сна этот процесс меняется. А отдельная работа 2025 года показала, что именно глубокий сон синхронизирован с движением спинномозговой жидкости через мозг. То есть теперь сон уже не выглядит как пассивное выключение. Сон – это активная ночная уборка и ремонт мозга. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.

0: Вчера даже думали с Катей Новиковой не уезжать из офиса, потому что находились здесь в начале 9 вечера, а сейчас уже начало 10 утра, а мы снова здесь с тобой.
1: Да, такие разговоры вчера были. Всем доброе утро. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Екатерина. Ну что, вы будете рассказывать подробности, что это мы с тобой так поздно вчера были на работе? Или интригу у нас здесь будет?
1: Ну, потому что у нас влюбленные в нашу радиостанцию слушатели никак не могли покинуть ее, пока не зададут нам, ну, все вопросы. А, друзья, у нас вчера открылся новый сезон экскурсий на 104.5. Следующая будет уже в следующем месяце. Да, аплодисменты. Максим Байков открыл этот сезон. Ну и было довольно много народу. И все были очень любезные, очень любопытные, очень любознательные. Ну а мы, вы знаете ли, сами поговорить любим.
0: Так что, если вам оно тоже надо, я про экскурсии в наш удивный мир радиостанции Power Hit Radio. Да, внимательно ловите всю информацию в нашей группе во ВКонтакте. Ну а прямо сейчас, Катерин, специально для тебя. Ну,
1: да не, там очень красиво.
0: Не радуга, конечно, ну, но солнце всходит у нас, причем не на какой-то дальней сопке, а прямо здесь у нас, в центре
1: Шикарно.
0: Нашего города. Так что наслаждаемся. Классная музыка. Будет трек сейчас, который давненько у нас в нашей ротации не звучал, но в свое время был очень востребован нашими слушателями. Поэтому пускай музыка вас радует, и ведущие ваши утренние тоже, ну и погода, разумеется, тоже.
1: Но только одевайтесь потеплее.
0: Серьезно?
1: Холодно.
0: Об этом говорю чуть позже. Прогноз погоды буквально через 10 минут.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: déjà vu.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-300-128-20.
4: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
5: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
6: Запрещено для детей.
7: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
8: Без возрастных ограничений.
9: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения. Любые виды медкомиссий. Инструментальные исследования. УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899. Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вот она, рыба вашей мечты.
11: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
10: Вкусно и полезно.
11: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
12: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено.
2: И вновь Катерина Новикова свою песню сейчас расчехляет и будет нам рассказывать о том, ну как же хорошо у нас за окошком Маметью. Очень она любит, когда у нас такая ясная солнечная погода в Мурманске устанавливается.
1: Ну, мне хотелось бы, чтобы, конечно, листьев на деревьях было чуть-чуть побольше.
2: Да, то есть еще и не нравится при этом.
1: Конечно, ложку дегтя как без нее. Но в целом очень красивая картинка. Еще мне нравится, знаешь, как вот эта вот баржа, которая пришла. Я думаю, как ее назвать? Ну, сухогруз.
2: Мы с Максом Байковым целый час смотрели, как ее парковали здесь у нас.
1: Все, да, но просто у нее такой красивый бордовый корпус, как раз-таки в цветах всего остального осеннего пейзажа.
2: Пейзаж-то замечательный. А что с погодой-то у нас?
1: А, да холодно на улице, друзья. Где-то, наверное, градусов 6.
2: Она 4. Все, вы понимаете, она все рассказала про погоду вообще ни слова. У нас прямо сейчас плюс 6 градусов в Мурманске, подсказывает наш термометр в студии. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Но самое-то важное, что о чем прям твердит, голосит нам прогноз погоды, что сегодня у нас будет солнечно и пока без осадков.
1: Ну и хорошо, до плюс 9 даже. Ну какая-то надежда слабая на это.
2: Ну, а световой день сегодня у нас завершается уже 18:14.
1: Ох, да, быстро темнеть стало.
2: Так что, как только на улице у нас будет, ну, совсем тотально темно, вы поймете, что рабочий день завершился, пора собирать свои вещи, и точно пора уже по своим делам, ну, или домой.
1: Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Оригинальные. Ищите оригинальные запчасти для Рено. Устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева, 18, телефон 45-95-10, по Полярные зори 35/2, телефон 440015.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок вторичной недвижимости Мурманска уже несколько лет находится на отметке средней стоимости квадратного метра на уровне 100 тысяч рублей. При этом ниже этой отметки цены в Ленинском районе и части Первомайского. О границах цены по районам города расскажет эксперт программы Константин Винзовский.
3: Ленинский, он, например, спускается аж до бассейна по стороне Челюскинцев. То есть там тоже Ленинский, так же, как и Первомайский, захватывает Кирова сторону напротив бывшего магазина «Полюс». Но ключевое – это то, что в Ленинском очень много пятиэтажных домов. Они, в принципе, всегда ценятся меньше в силу более маленьких кухон. Есть и стереотипы, что вроде как это более старые дома, хотя многие девятиэтажки, особенно девятиэтажки с газом, это тоже старенькие, там недалеко от пятиэтажек ушли даже панели, они там строились плюс-минус в одно время.
2: Так как стоимость квадратного метра в пятиэтажных домах ниже, то и средняя стоимость квадратного метра по району значительно отличается. Хотя есть островки застроек с ценами, способными конкурировать с центральной частью города.
3: В конце Героев Североморцев справа, где Ленинская РОВД, вот там 93-й серии, вот в сторону Свердлова, там очень почетные места. Тоже Свердлова, вроде Свердлова начало ценится меньше, там старые пятиэтажечки. Конец Свердлова ценится на высоком уровне, там североморские проекты, там же эти обычные девятиэтажки 93-й серии в этом районе. Но в целом пятиэтажки, именно сегмент недорогой недвижимости, в больших объемах влияет на среднюю стоимость. В Первомайском районе очень много девятиэтажных домов. Отсюда, соответственно, и более высокая стоимость, потому что в основном мурманчанин среднестатистически оценивает девятиэтажку как более современное жилье. И да, там есть и большие кухни, и уличные планировки, лифт, мусоропровод, там кто это ценит, и так далее, и так далее.
2: Как отмечает Константин Винзовский, высокую среднюю стоимость квадратного метра жилья в Октябрьском округе формируют в первую очередь квартиры в центре города.
3: В общий объем в котел падает много квартир с ремонтом, а они, соответственно, имеют наценку, и стоимость квадратов в таких квартирах выше, и их там больше. Но при желании, имея там условные 5 миллионов рублей, можно купить как хорошую квартиру в Первомайке найти, так, в принципе, за эти 5 миллионов найти хорошую душку там, да, в Первомайке и в Октябрьском округе в хороших местах. Есть районы, там, условно, Беринга будет стоить столько же, сколько на ПЗ. В то же время на ПЗ и на Беринга будет стоить столько же, сколько в районе Героев Североморцев начала, в районе Семеновского озера. Девятиэтажки тоже там примерно имеют такие же цены. Восточный район тоже так же. Квартира на Саши Ковалева 93 серии будет стоить как в Восточке. Или даже, может быть, как на перекрестке бывшего магазина «Молодежный», перекресток Кирова, Кольского проспекта, Ленина, вот там.
2: В итоге можно сказать, что границы средней стоимости квартир по районам существуют, но есть и локации в каждом округе, где стоимость будет выше средней. В целом же рынок вторичного жилья в Мурманске весьма разнообразный, и всегда можно найти идеально подходящую квартиру, максимально приближенную к нужной локации.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
0: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
3: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мос» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мос», Софьи Перовской, 3.
1: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Ну что, давайте узнаем, куда мы сегодня полетим. Нам Екатерина Новикова, как всегда, наш план полетов составляет.
2: А итак, друзья мои, пристегните ремни, налейте себе чашечку кофе.
1: То есть прям долгий перелет.
2: Наш самолет взлетает. Конечно, мы в Африку сегодня с вами полетим. Конечно, страна такая довольно бедненькая, но все-таки есть чем похвалиться. Ранее это государство называлось Верхняя Вольта. И всего лишь в 1984 году, ну совсем не так давно, она получила то название, которое имеет сейчас. А еще это страна с местных языков переводится как страна честных людей. В общем, выбирайте, что хотите. Либо Верхняя Вольта, либо страна честных людей. Но так или иначе, все это на территории Африки происходит. Примечательно. Так, что там хорошего вообще есть? Ну, в основном там в сельском хозяйстве все заняты. Говорят в основном на французском. Но поскольку там есть племена, то куча всяких диалектов тоже имеется. Самый популярный транспорт там велосипед. Ну, собственно, как и где еще у нас? В Нидерландах сильно любят, да, на велосипеде кататься. Причина, ну, дешевый транспорт, скажем так. Что еще хочу сказать? На территории этой местности протекают реки, но когда сильно там у них жаркий сухой сезон, то все они и вовсе эти реки пересыхают. Надо понимать, что там проблемы с водой имеются. В этой стране чем они хвалятся? Значит, есть у них там пруд, в котором водятся ручные крокодилы. Позволяют они даже себя потрогать, эти крокодилы. Ну, а секрет вообще просто. Жители этой деревни закармливают крокодилов вот до отвала, можно сказать. Ну, и тем уже ничего не остается. Они даже вообще не пасть не могут открыть, не мяу, собственно, сказать. Страна честных людей или Верхняя Вольта – это все Буркина-Фасо.
1: И там редкий трек нас поджидает. Объясню, конечно, да, почему он такой. Мы здесь обычно в рубрике «Золото чартов» слушаем либо какие-то прям бронебойные хиты, про которые мы с вами немножечко подзабыли, либо прям и экстра-ультра что-то моднейшее, что в моменте находится у нас в мировых музыкальных чартах. Сегодня будем слушать песню, которая мне очень нравится. Я прям провел всю прошедшую осень, причем не только с конкретно с этой песней, вообще со всем альбомом Оливии Дин, который вышел прошлым августом 2025 года. Называется он The Art of Loving. Если вы еще не слышали, прям сегодня погода идеальна для того, чтобы сделать эту музыку своим саундтреком. И когда я увидел эту композицию в музыкальном чарте, хоть и нет ее в нашей музыкальной постоянной ротации, не смог я себе отказать в удовольствии послушать на больших хороших холмах. Которая у нас здесь есть.
2: И поделиться, главное, со всеми.
1: Да, и чтобы тоже ее послушали. Песня, как сама говорит Оливия Дин, о том, как важно знать, что ты заслуживаешь любви. Она смелая, сексуальная и веселая. Непонятно, кто Оливия Дин или композиция, и создана она для танцев. Давайте же послушаем. Правда, очень классный трек. Оливия Дин, Man I Need.
2: Ой, название хорошее.
1: Ну, как раз таки. Поехали, слушаем.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
1: Без возрастных ограничений.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Фактомат.
1: Месяц новый, розыгрыши прежние. У нас фактомат на 104,5. Разыгрываем прямо сейчас годовой абонемент на матчи хоккейного клуба «Арктика». И есть у нас уже звонок в нашей утренней студии. Здравствуйте вам. Вот так, понимаешь, возможно, человек хотел нашу фирменную кружку получить.
2: У кого-то появляется шанс позвонить нам.
1: У всех появляется, в принципе, шанс. Кто готов набрать наш номер 488-448, звоните прямо сейчас.
2: Да, сегодня на календаре уже 1 октября. Перешли во второй месяц осеннего сезона.
1: А можно чуть больше искренности, когда ты говоришь 1 октября? А если не рада,
2: тебе?
1: А я не знаю, Катерин, как-то,
2: да?
1: Ты знаешь, чувствуется тоска
2: по лету. Это ты меня уже заслушался. Есть такое дело. Давай знакомиться, кто звонит нам.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Кто на связи? Как вас
3: Доброе
2: зовут?
3: Доброе утро.
2: Имя?
3: Меня зовут Денис.
2: Очень приятно.
1: Ты сейчас
2: я
1: как
2: Катя,
1: будто,
2: тут Сергей.
1: Да, трех мушкетеров читаешь. Ты сейчас говоришь имя
2: так,
1: скажите.
2: Так, что еще не так?
1: А я не знаю, будем в процессе эфира выяснять
2: сейчас.
1: Разберемся,
2: ладно.
1: Давайте с нашим Денисом сейчас будем с вами в фактомат играть. Задача Дениса у нас очень простая. Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня. Вы нам отвечаете либо да, либо нет. Ну, в смысле, согласны или не согласны про подробности этого самого события в истории. Ваши две минуты стартуют прямо сейчас.
2: Все, мы желаем вам удачи.
1: Сейчас не две минуты позора, 20 секунд просто стартует. Вперед, поехали. Арина Шиповница по народному календарю сегодня журавлям, улетающим на юг, кричали «Скатертью дорога». Верите в такое, Денис?
3: Ну, нет.
1: Да, конечно, нет, естественно. Дорога была колесом, чтобы птицы потом по весне вернулись домой. 1 октября, Всемирный день вегетарианства сегодня. В Португалии, например, делают варенье из моркови. Верите в такое?
3: Да.
1: И
3: да.
1: Правильно делаете. В Европе, кстати, варенье может быть только из фруктов, поэтому там морковка считается фруктом. Северный вопрос для вас. В этот день, в 94 году, открылся концертный зал Мурманской областной филармонии. Это, кстати, чистая правда, над этим не сомневаемся. И в нашей областной филармонии можно послушать орган, да или нет?
3: Да.
2: Конечно.
1: Он появился там после реконструкции зала к столетию нашего Мурманска. В 1847 году была основана компания «Сименс». И уже буквально через 6 лет торговое представительство «Сименс» появилось в России. Было такое? Да, соглашайтесь.
3: Допустим, да.
1: Да и правильно делаете. А продукция, кстати, появилась еще раньше, чем представительство. 66 лет назад с конвейера сошел первый запорожец, который прозвали в народе «Горбатый». Ну, а еще запорожец сделал мыльницы и чебурашек. Верите в такое?
2: Мыльница, чебурашек.
1: Зря делаете. Так, да, так обзывали разные модели, и все из-за этих проклятых воздухозаборников. 1977 год закончил свою игровую карьеру футболист Пеле. Но в своей жизни он еще успел поработать и бразильским чиновником. Да или нет?
2: Ну...
3: Да.
1: Он был целый такое... министр спорта, между прочим, неплохо. Бразилии с 95 по 98 годы. В этот день родился российский император Павел I, и именно он принял закон, по которому престол передавался теперь только по мужской линии. Верите или нет?
2: Павел Первый мог такое?
3: Нет.
1: Ну, а вот а вы
2: он
1: вообще
2: сделал.
1: Восстановил допетровские обычаи.
2: Не доставайся же никому.
1: Закон действовал до 1917 года, потом что-то изменилось в нашей стране. Успеем последний вопрос. Дело в том, что 145 лет назад родился Уильям Боинг, основатель одноименной авиастроительной компании. А еще компания Боинг запустила почтовый самолет. Да или нет?
3: Да.
2: Все очевидно, конечно.
1: По трассе Сан-Франциско-Чикаго, практически как Иркутск-Благовещенск звучит, понимаешь, длиной более 3000 километров.
2: Две промашки у вас, Денис, а значит 6 правильных ответов, и это очень и очень хорошая заявка на победу, на получение нашего приза. А сегодня мы разыгрываем на кону у нас годовой абонемент на игры хоккейного клуба «Арктика».
1: Напоминаем, что первые домашние матчи состоятся уже 9 и 10 октября. Играем с хоккейным клубом «Динамо Карелия», и в октябре нас ожидает вообще большая домашняя серия игр, поэтому, ну давай еще расскажу, клюшки на лед, Арктика вперед! Заряжайтесь эмоциями, заряжайтесь энергией, приходите в Ледовый дворец, поддерживайте нашу хоккейную команду. Денис, а вы пока на линии, оставайтесь, вам сейчас за эфиром еще расскажем, как же в течение ближайшего часа претендовать на этот годовой абонемент.
0: Фактомат.

0: Будем отмечать уже в это воскресенье. Ну, конечно, многие мероприятия уже стартовали. В частности, город, новые сюжеты на светодиодных растяжках в центре Мурманска появились. Успел ли ты уже это заметить?
1: Я вчера вечером возвращался домой, и над моей головой шли белые медведи.
0: И над моей тоже, причем многодетная семья. Уж не знаю, кто был первый, мать или отец, но 4 медвежонка шли за ними следом. Я даже посчитала, да. Ну и кроме того, на улице на иллюстрациях появились и порт, и ледокол наш, и железнодорожный вокзал. В общем, все те места, которые связаны с историей нашего города. Посмотрите, поглядите, прогуляйтесь по вечернему Мурманску. Очень симпатично даже получилось. Но напомню, что 4 октября большое праздничное шоу состоится на центральном стадионе. Все это дело готовят наши мурманские коллективы. Но главный режиссер все-таки олимпийский. Он же, по-моему, олимпийский, да, Илья Авербух?
1: Конечно,
0: да, да, естественно. Тренер, чемпион по фигурному катанию. В общем, он стал режиссером того действия, которое мы с вами будем наблюдать 4 октября на стадионе. Ну и, конечно, будут артисты. Это Полина Гагарина, это группировка «Ленинград». Будут все петь, плясать и, в общем-то, поздравлять Мурманск с юбилеем.
1: Включая режиссера Илью Авербуха.
0: Это
1: да.
0: Вообще, да, интересно все. Так, друзья мои, к следующим новостям. В связи с Днем города мошенники объявились и, так сказать, аккумулировали все свои возможности. В кавычках, надо сказать. В общем, обзванивают злоумышленники пожилых людей и под видом сотрудников городской администрации сообщают о положенной пенсионеру юбилейной якобы медали и якобы единовременной выплате 10 тысяч рублей. Об этом мурманчан предупреждают, собственно, в администрации города Мурманска. Под подобным предлогом злоумышленники пытаются узнать паспортные данные, данные СНИЛС и прочее. Администрация Мурманска никогда не обзванивает граждан с подобными предложениями. Вся официальная информация доводится только персональным письмом или личным уведомлением под подпись, сообщили в мэрии нашего города. При поступлении звонка такого необходимо либо положить трубку, либо, конечно же, не сообщать никаких данных, но и по возможности в полицию обратиться.
1: Есть предложение тогда к администрации нашего города. Может быть, действительно, выдавая жителя Мурманска по 10 тысяч рублей?
0: Чтобы не было никаких сомнений.
1: Абсолютно верно. Из серии «Алло, здравствуйте, это администрация, хотим вам денег дать, а мне уже выдали, знаете. Мне вот эти подачки лишние не нужны». Вот такое может быть решение.
0: Ну, как вариант. К другим новостям, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Мурманской области не вызывает тревоги у специалистов. Зарегистрировано более 5500 заболевших ОРВИ. Это в регионе, отмечаю, включая единичные случаи больных гриппом. В основном все-таки болеют дети. Больше половины составляют школьники, чуть меньше дети дошкольного возраста. Но, как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, пока показатели заболеваемости населения соответствуют сезону. В Мурманской области, напомню, продолжается прививочная кампания. Планируют привить от гриппа более 350 тысяч человек. Прививки бесплатные. Можно поставить их в поликлиниках по месту жительства, ну, либо вызвать бригаду на рабочее место, а также в торговых центрах, в точках витаминизации также можно вакцинироваться.
1: У меня, если честно, пару дней назад начался уже сезон новой куртки, любимой куртки Макса Байкова, потому что я ее примерно до июня теперь снимать не буду.
0: Ну, где живем-то, конечно.
1: А он ее проклинает каждый раз, когда видит, говорит, потому что, говорит, она вообще все заморозки и холода в наш город приносит. Говорит, сними ее срочно. Но нет, уже, знаете ли, наступил такой сезон, чтобы не попасть в число заболевших, приходится уже утепляться, и вам тоже это советую.
0: Ну и, конечно, проветривайте почаще помещение, мойте руки и, в общем-то, запасайтесь витаминами в виде овощей и фруктов. Что еще хочу вам рассказать? Еще будет новость, опять-таки, все сейчас, все новости относительно приближающейся красивой даты. Да. Я опять про праздник, про День города. Так вот, в Мурманске появилось новое место для отдыха и фотосессий. В районе Маяка, который вот у нас есть в районе Семеновского озера, да, установили там арт-композицию, которая называется «Маяки Арктики». ТВ-21 об этом сообщает. Инсталляция состоит из 5 высоких деревянных конструкций. Каждая из них символизирует один из значимых населенных пунктов нашей Мурманской области. Это и Североморск, Апатиты, Кандалакша, Териберка, Мурманск. Объекты расположены таким образом, что они условно передают географическое положение вот городов и поселков на Кольском полуострове. Ну и рядом с арт-объектами еще установили скамейки. Довольно симпатично все это выглядит. Прогуляйтесь, посмотрите, пофотографируйтесь. Погода пока этому всему благоволит.
1: Вот я только хотел вот эту мысль подхватить, что если посмотреть на прогноз погоды на ближайшие выходные, там, конечно,

0: разнится мнение насчет осадков, да, будут ли они сопровождать грядущую субботу и воскресенье. Но с градусами никаких разночтений нет. Там до плюс 11-12 градусов нам обещают. Не клянутся, конечно, но я надеюсь, что в сильно термометр у нас не упадет и будет приятно нам в праздничные дни на улице находиться.
1: И еще одна новость этого выпуска. Внимание автомобилистов. 4 октября в это воскресенье временно перекроют движение транспорта на участке дороги Кола-Мурмаши, подъезд номер 1. Будет проходить легкоатлетический пробег, конечно же, посвященный 110-летию Мурманска. Как сообщили в региональном Минтрансе, с 10 утра до 11.30 временно будет перекрыто движение. Напомню, старт основной дистанции, а она продолжительностью 14 километров. Старт запланирован у торгового центра «Магнит» в городе Кола. Финиш у памятника Анатолию Бредову в Мурманске. Рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут, выбирать пути объезда и, в общем-то, закладывать дополнительное все-таки время на дорогу.
0: Ну, а лучше, мне кажется, оставить вообще автомобиль на грядущие выходные, потому что количество людей, которые будут стекаться в центр нашего Мурманска, ну, да, для того, чтобы и по Ленинградской погулять, и на профсоюзов посмотреть, на выставку, будет такое число, а количество парковочных мест, как мы знаем, в центре прям начинает все сокращаться и сокращаться, поэтому, чтобы себе настроение не портить и время не тратить, есть предложение оставить свой автомобиль там, где он у вас припаркован, и отправиться гулять, пускай погода нам это позволит.
1: Да, ну, общественный транспорт, конечно же, будет работать, поэтому проблем с перемещением, я думаю, возникнуть не должно. Слушай, у меня пока все новости.
0: Ну, это отлично.
1: Вот так вот быстро.
0: Отлично, ты знаешь, все новости. Новости
1: нужно такие, оставить еще.
0: Приподнятые.
1: Подальше.
0: Праздничные такие. Да. Готовимся к 110-летию нашего Мурманска. Планируем, и давайте успеем все поглядеть, чтобы было что нам обсудить на следующей неделе.
1: Все.
0: Давай. Когда еще послушать твои новости? 12, обязательно.
1: 14, 16 часов еще будут новости, конечно, на 104.5.
0: Мы же без этой мантры вообще не заканчиваем никакое. Никогда.
2: Угу. Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
1: Без возрастных ограничений.
2: Мама, смотри, я плыву!
3: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
4: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.
6: С понедельника по четверг с 18 до 20.
8: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25 25 50.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
5: Катя Новикова и Сергей Сачков.
6: Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Верханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8.
2: Сохраняются у нас ровно такие же показатели в нашем городе. Что касается погоды, у нас плюс 6,5 градусов на нашем термометре в студии, а ветер-то по-прежнему у нас юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Сегодня в целом мы при таких же показателях будем проживать. Это четверг, говорят, поднимется окей до плюс 8, но самое главное, что никаких дождей нам сегодня наш вид и перспективу не испортит.
1: Ну и ветер довольно прилично, хотя он задувает в юго-западном направлении, все-таки до 3 метров в секунду, и вот, ну, очень даже комфортное состояние.
2: Я тебе даже больше скажу, он от 3 метров в секунду, и до целых 7 он успевает
1: долетать. Ну, разные сайты нам по-разному пишут.
2: А если выйти вот туда, вниз из нашего офиса, вообще другая картинка будет у нас складываться. Но у нас, как всегда, понимаешь, если видишь южное направление ветра, то понимаешь, что холодом сейчас будет тебе задувать прямо в лицо.
1: Слушай, ну если мы посмотрели, во сколько заканчивается световой день, 18 часов 14 минут, давай посмотрим, во сколько все-таки он начинается. Смотри-ка, сегодня прямо в 7 часов утра, как только начался эфир на 104.5.
2: А ты не знала, что погода слушает все, что мы здесь про нее рассказываем? Возможно, поэтому иногда куксится и портится, потому что говорит, не хочу, чтобы вы про меня такое рассказывали. Но только правду, только что, и только то, что видим за окном, плюс 6,5 прямо сейчас в нашем городе.
1: Спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» — готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка, дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики, пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8. ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
5: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
6: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Она не может любить меня.
1: Я брата ищу.
2: Киноспам.
3: Ну, здравствуй.
4: Ты знаешь, когда я еще вел шоу «Полярная станция», которое продолжает и без меня прекрасно выходить по воскресеньям у нас на Power Hit Radio, нам наши слушатели написали в группе ВКонтакте сообщение о том, что я воскресный абьюзер и давлю на нашу Свету Владимирову.
5: Да не может такого быть.
4: Ну, ты знаешь, теперь Света прекрасно справляется сама. Буду на тебя давить, поэтому возьми ручку и записывай, пожалуйста, Катерина.
5: Что именно?
4: Что тебе нужно еще в ближайшее время обязательно посмотреть?
5: О, боже, ладно, я так и сделаю.
4: А потому что «Нью-Йорк Таймс» представил список 100 лучших сериалов 21 века.
5: Да, мне встречалась эта новость.
4: В подборку попали сериалы, которые вышли в эфир после 1 января 2000 года. 500 влиятельных людей из мира телевидения и кино его выбирали. Среди них, между прочим, Элизабет Мосс. Эта фамилия о чем-то, да, наверняка тебе скажет. И прочие люди, фамилии которых, если честно, даже не знаю, как правильно склонять. Но наверняка известные и уважаемые люди.
5: Так, но вот, ты же сейчас топ-100 не будешь говорить? Давай пятерку или десятку?
4: Давай топ-10 я тебе расскажу. На первом месте у нас сериал, который называется «Во все тяжкие».
5: Ясно,
4: там прям сильно по 17+. Ну а дальше, если честно, есть имена и названия, которые я вот впервые только из этого списка услышал. Ну что у нас в топ-10?
5: Так, я сгибаю пальцы о том, что я слышала из десятки.
4: Давай
5: так,
4: сейчас сверимся с
5: во
4: тобой.
5: «Во все тяжкие»
4: Итак,
5: было.
4: «Во все тяжкие». Погнали дальше. «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь».
5: Ну.
4: Никаких обзывательств, просто сериал так называется. «Игра престолов», ну хоть это-то да. «Вице-президент», «Студия 30, «Умея свой энтузиазм» и «Атланта». Я сейчас посчитаю, у меня...
5: 3 из 10 у меня.
4: А у меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 из 10.
5: Ну, отлично. Все хорошо.
4: Хорошо, ладно, что с нами нет Вячеслава Каверина. Он бы сказал, что отлично,
5: как
4: 5 из 10.
5: Все можно помнить и смотреть.
4: Спроси у нашего музыкального редактора.
5: Хорошо.
4: Ты знаешь, что меня удивляет легендарный сериал «Офис», который разошелся на короткие ролики и спустя уже долгие годы после его закрытия всего лишь на 11 месте в этом списке, хоть и считается одним из главных больших телевизионных событий. «Воронины» и сериал «След».
5: Там такое есть.
4: А потом и «Кулагин и партнеры 6», разумеется. Сериал «Скандал» 18+, на 100-м месте. В общем, если вы все еще думаете о том, что ж вам вечером-то поглядеть,
5: но загляните в этот список.
4: Если из этого списка не выберете, я не знаю, что вам тогда предложить. «Пес Барбос» и «Необычайный кросс» тогда.
5: Тоже неплохо. Завершили съемки третьего сезона «Уэнсдэй». Netflix поделился новым кадром с окончания этих съемок. Премьера, кстати говоря, ожидается в 2027 году в главной роли. Дженнет Ортега. И в составе там вообще звездный актерский состав. Там и Кэтрин Зета-Джонс, и Ева Грин, и Вайнона Райдер. В общем, одним из режиссеров выступил Тим Бертон. И в новых сериях Уэнсдэй отправится спасать свою подругу Энит. Первый сезон дебютировал, напомню, в 22-м году. Второй в 25-м, в 27-м продолжение.
4: Ну, первый сезон был прямо-таки превосходный. Эстетика, атмосфера.
5: Все потом наряжались в эту Уэнсдэй,
4: и
5: праздники.
4: Танцевали.
5: Да, и танцевали.
4: Ну, мы посмотрели с семьей первый сезон, и было прям действительно очень-очень аутентично. Не нишево, как бы сказали, но прайм-эра у этого.
5: Другое. Ладно,
4: была,
5: давайте по-русски
4: чуть раньше. О, это прям точно попало точно в новость, которую будем сейчас обсуждать. Делаю реверанс в твою сторону, Екатерина. Дело в том, что Институт развития интернета, есть у нас такой в России, анонсировал более 100 проектов, которые выйдут в ближайший год.
5: А ты сегодня по топам 100 пошел, я смотрю.
4: Среди главных премьер нового сезона фильм «Капитанская дочка» с Сергеем Безруковым. Я знаю, что тебе такое нравится, поэтому я
5: там
4: такое...
5: даже играла в этом спектакле «Капитанская дочка».
4: Ну, не в фильме же Сергея Безрукова.
5: Ну, извините, я теперь на Пауэр.
4: Ну, у меня «Русский медвежонок» была грамота в 6 классе.
5: Очень хорошо.
4: Но мы все достижения будем перечислять в эфире, ну, честное слово.
5: Нет, дальше что еще будет?
4: А из интересного, что искусственный интеллект станет центром нескольких сразу проектов. Выйдут и фильмы, и сериалы по этому поводу. Ну, и как всегда, ударятся в историю. В очередной раз выйдет фильм,
5: кого?
4: Который
5: покажут.
4: Вроде как звучит как какой-то шансонье. Даниил Московский. Ну нет, младший сын Александра Невского. А еще байопик Голицын.
5: Да.
4: Как говорится, налейте-ка напитков нам срочно. Ну, из того, что тебе точно понравится, Екатерина, фэнтези «Волк ловит яйца» и экранизация повести «Первый закон Шурупчика». Ты ж такое любишь, ты ж такое смотришь на досуге.
5: Нет, такое на досуге не смотрю, а вот «Любопытную Варвару» второй сезон очень даже я смотрю.
4: А, то есть вот кто эти иллюзия. Наконец-то мы до этого единственного человека добрались.
5: Да. В Голливуде работают над игровой экранизацией «Маленького принца». В общем, ожидается, что Антуан де Сент-Экзюпери буквально оживет на киноэкранах. Фильм объединит факты из жизни писателя и с сюжетной составляющей самой книги. Биографические вставки планируют снять в игровом формате. И, значит, сам образ «Маленького принца» и других персонажей все-таки создадут при помощи какой-то визуализации вот этих вот самых эффектов. Не исключено, что вот ИИ будет в помощь всем товарищам. Да, ожидается.
4: А что насчет вообще в целом отношения твоему к «Маленькому принцу»? Знаю, что огромного количества людей настольная книга, которая не возвращается. У меня просто и близко вообще нет таких ощущений. Я однажды его прошел, а все вот эти вот для меня пафосные высказывания про «береги свою планету» и прочее, как-то, ты знаешь, на меня... Не возымели вообще.
5: Что же делать? Может быть, тогда это возымеет впечатление на тебя. Вышел трейлер «Очень сказочных дел» с Киркоровым и Шаляпиным. Как обычно, я должна была, да, что-нибудь
4: подкинуть. Ты никому не обязана, Екатерина.
5: В общем, друзья мои, ТНТ представил трейлер новогоднего фильма. Премьера в кинотеатрах будет уже 3 декабря. А вот не надо. Кто-то смотрит и кому-то нравится. Создатели вдохновились сказками, между прочим, Александра Роу, Александра Тушко и по сюжету 40-летний неуклюжий Емеля. Кто, ты думаешь, его сыграет? Конечно, Тимур Батрутдинов. Возглавляет фан-клуб трех богатырей. Сюжет рассказываю. Герои по ошибке попадают в какую-то там тайную операцию по поимке Кощея.
4: Ты все будешь рассказывать, весь сюжет?
5: Ладно, не все буду рассказывать. В общем, это очередная история. И вот эта вот небриллиантовая рука.
4: Слово «очередная» достаточно.
5: Продолжается на ТНТ. Теперь очень сказочные дела.
4: Ой, давай, приятно. Все-таки завершим. Не могу я допустить, чтобы мы вот ТНТ-шными этими твоими проектами финалили нашу когда-то хорошую рубрику. Андрей нам только что написал сообщение в нашей группе ВКонтакте. Говорит, крутой сериал «Викинги».
5: Да?
4: 6 сезонов. Прям сильно 18+. Вот этот, Катерин, называется «Вкус» у наших слушателей. Тебе так скажу.
5: А на вкус и цвет товарища нет.
0: Она не может любить меня.
2: Я брата ищу. Киноспам.
1: Ну, здравствуй.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru. Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
2: Вход по предварительной регистрации.
1: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
2: Без возрастных ограничений.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Фактомат.
1: Сезон нашего хоккейного клуба «Арктика» еще не стартовал, а вот битвы за абонементы у нас уже начались здесь, в нашей рубрике «Фактомат». 488-448. Звоните прямо сейчас, и у вас есть шанс выиграть годовой абонемент на игры нашего хоккейного клуба.
2: Да и надо сказать, что домашняя серия игр начинается уже вот буквально скоро, 9 и 10 октября. Хоккейный клуб «Арктика» сразится с «Динамо Карелия». А потом будет еще одна игра с «Красной машиной», и «Факел Ямал» тоже сыграет с «Арктикой».
1: Ну, на этом, если что, не заканчивается сезон, то только открывается
2: такие... серия домашних игр.
1: Такой хоккейный октябрь у нас в Мурманске. А в этом году есть у нас уже слушатели на линии. Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Алена.
1: Алена, здравствуйте. Ну что, будем с вами сейчас изучать 1 октября вдоль и поперек. Как всегда, рассказываю вам события, небольшую подробность про него, про этот эпизод в истории от вас. Да или нет, хотим слышать, согласны вы или нет с тем, что такое в истории могло происходить. Желаем вам удачи. О, синхрон как получилось. Классно, чтобы у хоккеистов тоже была такая сыгранность. Ну что, вперед, поехали. По народному календарю Арина шиповница. И в этот день было принято сушить этот самый шиповник.
4: Ну, в это-то верим, все ж логично.
2: Ну, конечно.
3: Да,
2: конечно. Да,
1: конечно.
2: Алена, вам плюс.
1: Да, и плюс поставь. Самый древний вид шиповника, кстати, шиповник собачий.
2: Прекрасно.
1: 1 октября, Всемирный день вегетарианства. И, кстати, этим самым вегетарианцем был Лев Толстой. Как считаете, может такое быть?
2: Конечно.
1: Считал Лев Николаевич, что добродетель с бифштексом несовместима.
2: Никак.
1: В этот день, в 1994 году, открылся концертный зал Мурманской областной филармонии. А раньше в этом же здании был областной суд. Все верно?
3: Да.
1: Нет, да вы что? Там
2: дом политпросвещения.
1: Абсолютно верно. Он же дом политического просвещения, да. Ну, на всякий случай. 179 лет назад была основана компания Siemens. И производила она не только телефоны, а еще и кардиостимуляторы. Верите в такое?
2: Компания Siemens?
3: Да.
1: А еще и троллейбусы, и электровозы, и до сих пор продолжает это делать. В 1960 году с конвейера сошел первый запорожец. Но в других странах его называли Ялта. Да или нет? Конечно, слово «запорожец», потому что для иностранцев оказалось слишком сложным для выговаривания. 49 лет назад закончил свою игровую карьеру футболист Пеле. И он единственный, кто три раза становился чемпионом мира как игрок. Был такое?
3: Пусть тоже будет, да.
1: 58-й, 62-й, 70-й год.
2: Легенда.
1: Даже Месси и Роналдо его не смогли даже суммарно обойти. В этот день родился российский император Павел I, и он сын Екатерины и Петра. Но это правильно?
2: Ну, Павел-то первый.
1: Да, конечно. Екатерина была второй, а Петр, простите, третьим. 145 лет назад родился Уильям Боинг, основатель одноименной авиастроительной компании. И тогда на его производстве были плотники и швеи. Да или нет?
3: Да.
1: А почему бы и
2: вы
1: нет?
2: Прям знали,
1: как
2: все,
1: говорится,
2: Алена.
1: Самолеты, потому что тогда, 145 лет назад, представляли собой конструкцию из деревянного фюзеляжа и полотняных крыльев.
2: Ой, какие интересные подробности. Ну что ж, Денис был хорош, было 6 правильных ответов у Дениса, но Алена оказалась получше. Всего лишь одна промашка.
1: Вау.
2: И Алена сегодня победительница.
1: Значит, оставайтесь на линии. Вам сейчас Катя за эфиром будет рассказывать, как же вы заполучите абонемент годовой на матчи хоккейного клуба «Арктика». Денис, я думаю, что вы нас поймете. Простите, чтобы как могли помогали девушке.
2: Завтра пятница.
1: Сегодня выйти победительницы, потому что болельщицы на трибунах, это всегда, конечно, какой-то отдельный сорт.
2: Ой, а какая там у них группа поддержки.
1: Удовольствие.
2: Вот эти вот
1: не
2: девушки трави с помпонами.
1: Не надо. А, то есть ты на помпоны смотришь. Я понял, Денис.
2: Не, ну кто куда?
1: Я понял, Денис, брат, завтра тогда ждем вашего звонка. У нас продолжаются розыгрыши. Алена, по-прежнему оставайтесь на линии.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Я вот даже не хочу смотреть в календарь, что у нас там сегодня происходит
2: красивое,
1: вообще.
2: Красивое, красивое число. 1 октября на календаре.
1: В мире, потому что сегодня все события меркнут. У нас здесь на Power день рождения празднует наш рекламный менеджер Александра Азарова. По этому поводу, во-первых, вот такой замечательный трек уже для нее звучит.
2: Погрешнему! С днем рождения!
1: Ну, ты уже сделала это, получается.
2: Ну, да.
1: И прямо сейчас для нашей Александры звучит Фаррелл Уильямс и его «Хэппи», поэтому, Александра, будь именно такой. Перебирали треки, которые поставить. Катерина предлагает: давай «Сияй» поставим, давай «Танцуй», пой. Нет у нас такой музыки, Кать. А вот что-то про счастье, это пожалуйста.
2: Под «Хэппи» в такой у нее день. Все это тоже прекрасно получится. Сашка, с днем рождения!
1: Ну и мы тогда тоже пойдем Александру поздравлять, делать это еще раз лично. Вы это тоже делаете в нашем мобильном приложении, в нашей группе ВКонтакте. Александре, поверьте, будет очень приятно от вас сообщение принимать.
2: Да, мы ваши утренние ведущие, Катя Новикова и Сергей.
1: Ну, да, спасибо, я представлю
2: себя. Я тебя тоже хочу представить. В общем, Сергей Сачков тоже будет завтра вас встречать в то же время, в тот же час.
1: И ну и я, ты приходи и все, тоже.
2: Да, и всем хорошего дня сегодня.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: потребителей тему в стоимость страховых тарифов, хотя в Минфине рассчитывают обойтись без их серьезного роста. Напомню, сейчас действуют ограничения 400 тысяч рублей за повреждение имущества и 500 тысяч за ущерб здоровью. Вопрос об их изменении будут дополнительно прорабатывать вместе с Банком России, представителями парламента и страховым сообществом.
1: Акселератор.
0: Средний чек за ремонт автомобиля в этом году вырос на 14%. По статистике Фитсервиса, за 8 месяцев года средний чек достиг 13 400 рублей. При этом частота визитов почти не изменилась. Один клиент приезжает в сервис чуть менее 2 раз в год. Средние годовые расходы автовладельца таким образом уже составляют 24 400 рублей. Количество нормочасов при этом на клиента выросло на 4%. Отмечается, что машины не стали заметно чаще привозить в ремонт, но работы при каждом обращении стали сложнее и дороже. Эксперты связывают рост затрат с тем, что новые автомобили стали менее доступными, поэтому россияне стали дольше ездить на старых машинах, которые требуют более сложного обслуживания. Спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела. Стоун-массаж горячими камнями подарят организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35. Медицинские услуги возможны. Противопоказания необходима консультация специалиста. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта «Произвольный». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
4: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
5: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Участвуйте в совместной с фондом «Алеша» благотворительной акции «Доброе сердце». До 20 ноября сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Ваша помощь может спасти жизнь ребенка.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.
6: С понедельника по четверг с 18 до 20.
8: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
9: Power Hit Radio 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Варишь сам? Работаешь в бригаде? В «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно. Проверено. По делу. «Строймикс». Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20-21-41.
4: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
5: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
4: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
6: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
4: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
5: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник 32023-7500-128-20.
6: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: You are listening to Power Hit Radio.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске продолжается работа по сносу аварийного жилья. Город преодолел отметку в 20 снесенных домов. Накануне ушли под снос еще 2 дома. Демонтировали деревянный дом на улице Сполохи, номер 6. Здание было построено еще в 1935 году. Второй дом на улице Бандарной, номер 14. Он был возведен в 1953 году. Оба дома состояли из 8 квартир, имели 2 подъезда. Работу по ликвидации аварийного фонда ведут во всех районах города. Темпы не сбавляем, поделился глава Мурманска Иван Лебедев. В Мурманской области с 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Предельный индекс роста составит 15%. Повышение затронет холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.

И упоминаются история ведомства, успехи, а также слова напутствия будущим росгвардейцам. Дата вскрытия капсулы запланирована на 2046 год. Тогда Управление Росгвардии отметит 30-летие. И еще одно событие состоялось уже в здании Управления Росгвардии. Там открыли комнату боевой славы. Центральная городская библиотека на Кольском проспекте в Мурманске получила статус модельной. Большая стройка началась 1 февраля. Рабочие залили новый пол, заменили инженерные сети, полностью переделали пространство. В библиотеке теперь есть творческая лаборатория, компьютерный класс, мастерские. Все оборудование новое, мастер-классы проводят для детей опытные наставники. Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина отметила, библиотека на Кольском проспекте – это уже 10-я модельная библиотека. Мурманская область по таким библиотекам – лидер в Северо-Западном федеральном округе. До конца года в Мурманской области будут работать 36 модельных библиотек. В Мурманске подвели итоги конкурса «Рисунка». Работа победителя украсит центр города. На конкурс было подано более 130 детских рисунков. Жюри отобрало 10 лучших работ. Победительницей стала 7-летняя Настя Конова. Ее рисунок называется «Город» с большой буквы. Работа юной художницы украсит фасад конгресс-отеля «Меридиан». Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14:00.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: You are listening to Power Hit Radio.
2: Get the hits.

0: Реклама.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37 077 или на сайте geelyomega.ru.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте телефон при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: New and fresh music.

0: Number one.
1: Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Number one. Hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
5: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
6: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
5: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
4: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
8: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5. Торговый центр «Русь». Второй этаж. Телефон 70 70 90.
4: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
9: You're number one.
10: Hit Radio.
9: Check this out. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
2: Только 2 недели.
1: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
2: Успейте воспользоваться специальным предложением.
1: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-300.
3: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
4: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
5: Запрещено для детей.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442. Today's hit music. Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «ОСЗ АИР». Проектные декларации на наш дом.рф.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5.
1: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: Реклама.
1: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
1: Без возрастных ограничений.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: Geely City Ray. Энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Каждое воскресенье с 13 до 16
6: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
5: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
7: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
8: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
4: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорск. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
5: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софья Перовской, 3.
6: Папа рад, мама рада, охраняет нас армата.
7: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
8: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
9: New and fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
10: Let's go.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power. Power. Power. Power. Power. Hit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманской области льготные лекарства можно получить в поликлинике. Как сообщает Минздрав региона, с 1 октября по всей Мурманской области меняют адреса участия пунктов выдачи льготных лекарственных препаратов. Пункты выдачи будут работать в поликлиниках. Всего в Мурманской области открыто 27 таких пунктов. Ранее только 16 находились в медорганизациях. Расположение пунктов позволяет упростить процесс обеспечения. Это не только удобнее для пациентов, но и позволяет оперативно решать возникающие вопросы на месте. Врач и фармацевт теперь находятся рядом, пояснили в ведомстве. По всем вопросам работы пунктов можно обращаться на горячую линию регионального Минздрава. В Мурманске при пожаре погиб человек. Накануне вечером на улице Свердлова загорелся гараж, обгорела внутренняя обшивка, по всей площади проводилось контрольное вскрытие соседних гаражей. В ликвидации пожара участвовали 10 человек, 2 единицы техники. В результате возгорания погиб человек, об этом сообщает ГТРК «Мурман». Причины пожара устанавливаются. Северянам звонят мошенники от имени администрации города Мурманска. Злоумышленники под видом сотрудников администрации сообщают пенсионерам о якобы положенной им юбилейной медали ко дню города и единовременной выплате

0: Женщин-победительницы, мурманчанки Оксана Тимошенко и Анастасия Зинякова. На светодиодных растяжках в центре Мурманска новые сюжеты. Морской порт, ледокол, Мурманский вокзал, знаковые места столицы Заполярья украшают главный проспект города. Еще один новый сюжет – это белые медведи. Напомню, светодиодные растяжки в этом году установили на протяжении улицы Полярные Зори. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

буквально 14 часов назад, у нас вполне себе все по-летнему здесь будет в течение ближайших часов как минимум. Начинается программа Power ED. Меня зовут Вячеслав Каверин. Души приветствую всех настроенных на 104.5. В ближайшие 3 часа до 17.00 выполняю ваши музыкальные заявки, которые вы будете каким-то образом оформлять. Я надеюсь. Если устным образом оформляете, то звоните 488-448. Если письменным, то есть различные каналы связи. Например, наш сайт phr.ru. Оттуда можно отправить сообщение. Можно отправить сообщение через наше приложение и через сообщение сообществу ВК. Все эти каналы связи к вашим услугам и в вашем полном распоряжении. Ну, а пока продолжим с новинкой от Милен Фармер. Да, такое бывает.

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика». Молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия». Элия Кондопога. Информационная поддержка Powerhit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
4: Мама, смотри, я плыву!
5: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты, квашеные. Вашему столу цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
10: Обратная тяга на Powerhit Radio.
9: С понедельника по четверг с 18 до 20.
11: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
12: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. В Мурманске около 9 градусов тепла. Достаточно солнечно. Не так уж и пасмурно. Хотя, конечно, облака над городом туда-сюда проплывают. Ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. И без существенных осадков пройдет остаток этого дня. Облачность тоже останется переменной. И ветер не таким уж и сильным, и южных направлений. И, кстати говоря, не обещают существенных осадков и на завтрашний день. Тоже хорошая новость. Ветер останется юго-западным умеренным, а температура воздуха завтра, в пятницу, от 8 до 10 градусов тепла. Для начала октября за полярным кругом, как по мне, просто великолепная погода у нас сейчас с вами. Напомню, в городе плюс 9, ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. И спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» — это готово. Новое решение для идеального вечера – то, что влюбляет с первого кусочка дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8. ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Power Yoday.
2: Can't think, can't sleep, can't breathe.

Это очень крупненькая и такая, знаете, довольно агрессивная ласточка. Это скорее журавль. The Chemical Brothers и Go специально для Марии в качестве первой выполненной заявки ставлю я себе. Галочку тоже такую пожирней и поагрессивней. Ну и, соответственно, программа Power Your Day продолжается, можно сказать, только фактически только сейчас началась полноценно. Далее еще одна музыкальная заявка будет выполняться уже для Антона. Антон сказал поставить, пожалуйста, Горгон Сити новую песню. Не знаю, как называется, зато мы здесь все знаем. Быстренько прошерстили, поняли, что новая песня от Горгон Сити называется Oracle. Собственно, представители данной компании, всем хорошо известной в мире IT, наверняка сейчас сидят и потирают ручки. Я уж, честно говоря, не знаю, почему группа Горгон Сити выбралась название для своей композиции именно такое. Но, тем не менее, творческие люди — это всегда немножечко загадка. Нет никаких загадок в том, чтобы отправить сообщение нам. И, собственно, как это сделать, я постоянно об этом напоминаю. Звоните 488-448 или пишите через сайт или приложение.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-00.
2: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ру. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
5: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
6: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
9: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Автохит.
1: Оказывается, друзья, сегодня не только первый день второго месяца осени, сегодня еще крупный международный праздник, к тому же имеющий значение и для нас всех на Power Hit Radio, для вас, как слушателей Power Hit Radio тоже, потому что сегодня, 1 октября, во всем мире ежегодно отмечается Международный день музыки. Представляете, с 30 ноября 1974 года это происходит каждый год, а мы, как говорится, и не знали. Интересный факт о музыке. Я думаю, что многие слышали о том, что Людвиг ван Бетховен к середине, а то ближе к концу своей жизни, был почти уже глухой в силу каких-то, скажем так, возрастных изменений и его личных недугов. Все почти этот факт знают, но есть и еще один малоизвестный факт об этом великом композиторе. Каждый раз, прежде чем сесть за стол и приступить к сочинению музыки, Бетховен опускал голову, внимание, в таз с ледяной водой. Этот прием настолько вошел у него в привычку, что композитор не мог отказаться от него до конца жизни. Как говорится, сочинял музыку с холодной головой. Ну и мы продолжим примерно в том же духе, но гораздо более горячими, конечно же, ритмами. Не Бетховеном. Увы, сильны мы танцевальной музыкой, ее и будем слушать в качестве автохита. Please Don't Stop the Music. Одна из моих любимейших композиций Рианны. Прямо сейчас в рубрике «Автохит».

Автохит на Power Hit Radio. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Реклама.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-3-0.
3: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
3: 707-105. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
5: Отлично.
6: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
8: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
9: Партнер проекта производит. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
8: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.

Давних пополнений нашей фонотеки композиция от Б. Миллер называется «Drunk Enough», что в переводе с английского «достаточно пьяна». Где проходит та грань, когда каждый из нас может сказать «на сегодня уже хватит». Узнаем уже, я думаю, завтра. Как минимум некоторые это попытаются сделать. А пока на календаре четверг, 1 октября, и дневная программа, дневное шоу, дневная программа по вашим музыкальным заявкам Power Day продолжается, и те самые музыкальные заявки, о которых я только что упомянул, собственно, они принимаются, продолжают приниматься до 17:00 на нашем почтовом ящике. Я отлично все сообщения вижу. Главное, присылайте их через наше приложение и наш сайт pchr.ru. Не забывайте, что можно также слать сообщения и в нашем на нашей страничке в ВК, в нашей группе в ВК через сообщение сообществу. Ну, конечно же, телефон. Как я мог про него забыть? 488-448, номер телефона в студии. Заказывайте свою любимую музыку на любимой радиоволне. This is Power Your Day. Your Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта PHR.

Скрайдер и The Young Punks дают мастер-класс на тему того, как правильно пропевать гласные буквы своего алфавита. Сразу несколько новостей подоспело. Во-первых, новость о том, что сегодня не только Международный день музыки, сегодня еще и день образования Китайской Народной Республики. И именно поэтому в Мурманске сейчас так много туристов из Китая, потому что у них каникулы. Они едут отдыхать, многие уже, собственно, наотдыхались. Но, опять же, наблюдая за китайскими туристами на улице, можно такие выводы сделать. Ну, естественно, я, конечно же, поздравляю всех китайских туристов с их национальным праздником. Также еще одна новость, можно сказать, потому что давненько я не видел заявок музыкальных на эту песню. Не то чтобы я прям часто работал в дневном эфире, но для меня это в новинку, можно сказать. В 2026-м ни разу не выполнял я этой музыкальной заявки. Виктория ее прислала. Prodigy, Voodoo People, Pendulum Remix. Прямо сейчас, как всегда, в своей искрометной манере австралийский проект перелопатил классическую песню от британских товарищей. Мы это все дело с удовольствием послушаем.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

на самом деле мы, наверное, как-то мало его ценим. Он нам, свет звезд, хорошо так приедается за время полярной ночи и вообще за сезон зимы. Но потом-то у нас буквально целых 4 месяца как минимум абсолютно круглосуточного дня. Ну, согласитесь, в августе еще не так сильно темнеет, чтобы смотреть на звезды. И вот когда ты впервые вечером возвращаешься либо с работы, либо с каких-то прогулок, и на улице темно, и это настолько непривычно. Я вот недавно, вот буквально в сентябре себя на этом поймал, что так соскучился по тому, чтобы поднять голову вверх и увидеть именно звезды там, а не просто какой-то красивый закат. Это, честно говоря, отдельное ощущение, и почему-то я только недавно начал его осознавать, что со временем за май, июнь, июль, август и начало сентября начинаешь по этим самым звездам скучать. Ну ничего, когда я отдыхал в сентябре в Карелии, там этих самых звезд было ого-го сколько. Жалко только светлые ясные ночи были нечастыми. Прямо сейчас продолжается программа Power You Day. Уже второй час ее стартовал, можно сказать, распечатали его. Впереди еще целых почти 2 часа ваших музыкальных заявок, приветов и поздравлений. Как мы выяснили уже, и поводов для этих самых приветов и для поздравлений предостаточно. На 1 октября выпадает. Ну и оформляйте это все дело в письменном виде через наш сайт, наше приложение. Не забывайте про сообщение сообществу ВК и телефон в нашей студии 488-448.

0: Реклама. Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru. 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. В городе сейчас плюс 9 градусов, и возникает вопрос: интересно, достигнем ли мы сегодня отметки в плюс 10? Кстати говоря, в разные годы творилось разное. Заглянул я в метеорологическую историю сегодняшнего дня, 1 октября, и увидел, что максимум температурный был зарегистрирован аж в 1974-м 13,2 градуса. Сегодня мы вряд ли, конечно, на рекорд сможем замахнуться. Плюс 9 сейчас в городе. А вот завтра вполне себе прекрасные температуры. Облачная с прояснениями погода ждет нас 2 октября. Без существенных осадков ожидается этот самый день. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 4 со знаком плюс. А днем 10-12. И вот здесь опять уже есть надежды на рекорд. Почему нет? Потому что для 2 октября рекорд установлен в 2005 году и составляет всего лишь 12,1 градуса. Ну, вполне себе реально это выглядит. Главное, чтобы погода и природа нас не подвела. Напомню, сейчас в Мурманске плюс 9. Спонсор прогноз погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45-95-10, Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Песа записывал эту песню, порвали три баяна, но я считаю, это все, конечно, просто слухи и по басенке. Песа и Бандана Insanity продолжает программу Power Your Day. Что нам пишут? Евген пишет: Hello Power, передаю привет всем джанглистам. Вот так вот. И отдельный привет Вики, которая заказала Prodigy с пендулумом на пару. Если можно, не менее бодрую вещь от ShyFX, Shake Your Body. Песня уже заряжена в обойму, сейчас уже начнет звучать скоро. Еще прочитаю сообщение от Степана. Мурманску привет. Сегодня практически профессиональный праздник, Международный день музыки. Да, мы уже вовсю празднуем, можно сказать, с чем всех причастных и поздравляю. Сегодня предлагаю покопаться в старине. Послушаем Тину Казинс и Sash Mysterious Times. Ого! Это у нас музыкальная гурманистика пошла. Я бы это так назвал. Ну, я думаю, что мы найдем в нашей фонотеке с этим названием Mysterious Times. Тина Казинс и Sash. Тоже в наших ближайших музыкальных планах. Ну и давайте вернемся к тому, с чего начинали. ShyFX, T-Power и Shake Your Body.

0: Реклама на Power Hit Radio. Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке Advance в ТРК Мурманск Молл. Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
1: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Power Unit. Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо, Кольский, 51.
2: Ученые из университета Питтсбурга взяли больше 1000 студентов и стали платить им по $5 за каждую ночь, когда тем удавалось проспать не менее 7 часов. Через месяц был зафиксирован рост успеваемости. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина и несколько самых свежих исследований про сон. Прямо-таки недавно, в 2026 году, американские ученые из университета Висконсин-Мэдисон показали на мышах, что характерные для сна изменения нейронных связей можно запустить ограниченно в небольшом участке мозга, не погружая в сон все животное целиком. Представляете? Перспективы в этой связи выглядят превосходно. В будущем это может привести к технологиям, которые будут восстанавливать отдельные функции мозга без необходимости полноценного сна. Недосып, джетлаг, ничто будет не страшно. А в прошлом году была опубликована работа про возможный источник того самого ощущения, когда нас клонит ко сну. Потребность в сне связали с работой митохондрий. Это энергетические станции, которые есть в каждой клеточке. То есть теперь не просто мозг устал и нам хочется поспать, а конкретная модель имеется. Клетки во время бодрствования накапливают метаболический ущерб, а сон становится состоянием, необходимым для восстановления. И если удастся полностью понять этот механизм у человека, то теоретически можно будет воздействовать не на сон как таковой, а на биологический сигнал, который заставляет нас спать. Удалось недавно и чуть шире раздвинуть завесу тайны в вопросе того, что же именно происходит в мозге, пока мы спим. Американские ученые из Орегонского университета здоровья и науки и Вашингтонского университета провели рандомизированное перекрестное исследование 39 человек. Не густо, но нащупались новые доказательства работы глимфатической системы, системы очистки мозга. Во время нормального сна действительно усиливается выведение из мозга белков, связанных с болезнью Альцгеймера. При лишении сна этот процесс меняется. А отдельная работа 2025 года показала, что именно глубокий сон синхронизирован с движением спинномозговой жидкости через мозг. То есть теперь сон уже не выглядит как пассивное выключение. Сон – это активная ночная уборка и ремонт мозга. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты, здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51.
1: Две минуты с пользой. Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Алекс Уоррен, Эмеральд Айс.

0: Автохит.
1: Как мы выясняем, продолжаем выяснять на протяжении всего фактически дневного эфира. Сегодня максимально праздничный день. Уже прожужжали вам, наверное, все уши тем, что в данный момент все прогрессивное человечество отмечает Международный день музыки. Уже не только я об этом говорю, но и некоторые слушатели. Но я решил пойти дальше. И заглянул в музыкальную историю. Оказалось, что в этот день, 1 октября 1962 года, аж Барбара Стрейзанд, хорошо всем известная певица, подписала свой первый контракт с фирмой грамзаписи Columbia Records. Ну, собственно, с этого и начался ее большой успех и ее большая карьера. По этому случаю, как вы догадываетесь, мы будем слушать не саму Барбару, а песню, которая ей посвящена. Проект Dark Souls и Барбара Стрейзанд.

Автохит на Power Hit Radio. This is Power Hit. Your day. Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Участвуйте в совместной с фондом «Алеша» благотворительной акции «Доброе сердце». До 20 ноября сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Ваша помощь может спасти жизнь ребенка.
2: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

огромной красоты мелодия и композиция Beautiful Things на 104,5 от проекта Undane. Собственно, этот проект никаких других мелодий и композиций не рождал, только дивной красоты. Специально для Виктории эта песня прозвучала. Виктория также говорит: для Степана поставьте еще его любименького Алексея Сонора Sometimes. Обязательно поставим. Тем более, что я думаю, Алексею Сонору самому будет приятно, что его композиции звучат буквально следующим пунктом после такой классики жанра, как говорится, как Undane Beautiful Things. 15.52, в 16.00, напомню, друзья, вас ждет выпуск новостей с Катей Новиковой, как всегда. Ну и дальше программа Power Today продолжится. У вас еще впереди целый час возможностей для того, чтобы заказать любимую композицию на любимой радиоволне. Делайте это с помощью нашего приложения, с помощью нашего сайта pichar.ru. Оттуда можно отправить сообщение в письменном виде буквально с главной страницы. Есть там специальная для этого форма. Можно писать через сообщение сообществу в ВК. Продолжаем.

Джодей. Не зависай, обороты набирай. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Almost Monday, French Kiss.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманской области 24 долгожителя отметили вековой юбилей. Сегодня в России отмечается День пожилого человека. Женщины в нашем регионе составляют 86% долгожителей. Возрастной рекорд принадлежит жительнице Ревды, которая в январе отметила 104-летие. Более 2000 человек в возрасте от 90 лет и старше получают пенсию от регионального отделения социального фонда. Повышенную выплату за многолетний труд получает более 17 500 северян от 80 лет и старше. В Мурманской области с поста председателя комитета молодежной политики ушла Мария Чернышова. Документ об увольнении подписал губернатор Андрей Чибис. Служебный контракт расторгнут 30 сентября по инициативе Марии Чернышовой. Она покинула должность по семейным обстоятельствам. Исполнять обязанности руководителя комитета молодежной политики будет Екатерина Озерова, занимающая должность начальника отдела молодежной политики. Три лучшие работы отобраны по итогам конкурса на создание гимна города-героя Мурманска. Всего поступило 62 заявки. Как сообщил мэр города Иван Лебедев, музыкальные произведения впервые прозвучали в зале детской театральной школы перед началом торжественной церемонии. Официально победители в этом конкурсе не объявляются, но авторы трех работ-фаворитов отмечены. В числе создателей лучших проектов гимна организаторы отметили Марину Врыганову, Дениса и Ксению Ерофеевых, а также Михаила Зуева. Более 40 студентов вузов и колледжей Мурманска получили стипендии главы города. В их числе 7 победителей призеров традиционного конкурса «Студент года», а также 34 лучших учащихся мурманских высших учебных заведений и колледжей. Ребята не только отлично учатся, но и ведут активную общественную жизнь, занимаются добровольчеством, спортом, участвуют в студенческом самоуправлении. Отмечу, размер выплат стипендии главы города от 2500 до 5000 рублей ежемесячно в зависимости от достижений. В Мурманске сегодня стартовал 16-й литературный форум-фестиваль «Капитан Грей». Поступило более 1300 заявок. Это рекорд за все время проведения фестиваля. Больше всего работ представлено в номинациях «Проза» и «Поэзия». Кроме того, рекордным стало число заявок от писателей Мурманской области, таких 89. Форум-фестиваль «Капитан Грей» состоится в Мурманске с 1 по 6 октября. Он объединит начинающих и опытных авторов, экспертов литературной сферы, руководителей ведущих журналов, издательств, известных писателей. Поэтов. Запланированы встречи, концерты и другие мероприятия. Торжественное открытие литературного форума фестиваля «Капитан Грей» состоится 2 октября в зале Мурманской филармонии. Такие новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера. До скорой встречи.
0: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: А что Афилы сказать не может? Вудхаус, Feel It All My Days. Эта композиция открывает финальный музыкальный час программы Power Your Day. И нам уже пишет Степан, благодарит Викторию за заявку. У нас такая перекличка с помощью меня происходит. Ну и, собственно, вы можете точно так же что-нибудь этакое написать и вклиниться в эту самую перекличку и переписку с помощью музыки. Сегодня, кстати, как раз ее международный день отмечается. До 17.00 присылайте свои музыкальные заявки, приветы и поздравления. Все это делать можно через сообщение сообществу нашей группы ВК. Также можно писать через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну и звоните 488-448. Продолжим новинкой.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Cascade, Bobby Harvey и Sam Harper satisfy you.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16
0: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
3: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
4: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.
5: С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Леви и Кристина Агилера. Genie in a Bottle. Леви Микс.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Варханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8. Сейчас в Мурманске уже плюс 8 градусов. Не получилось у нас сегодня достичь отметки в плюс 10. Температура в пике своем была около 9 градусов со знаком плюс. И вот снова повернула ближе к нулю. Плюс 8 сейчас в городе. Ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. Завтра, тем не менее, планируем мы эту самую отметку в плюс 10 взять. Облачную с прояснениями погоду пророчат синоптики. Без существенных осадков ожидается пятница. Ветер юго-западный, южный и умеренный. Температура воздуха ночью скромные 2-4 градуса. Впрочем, если вспомнить, что на дворе октябрь, вполне себе нормальные 2-4 градуса со знаком плюс. Ну а днем 10-12, что для октября ого-го на самом деле. Плюс 8 сейчас, напомню, в Мурманске. И спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка, красивый вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство. Качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 51/8. ВКонтакте «Шеф-порт Мурманск».
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Чего не спроси у Эрики, ничего она не знает. I don't know, это Габри Понте и Эрика. Прямо сейчас на волне Power Hit Radio. Я совершенно точно знаю, что в программе Power Day осталось чуть меньше 35 минут находиться в нашем эфире. Ну, я имею в виду, что если последняя заявка поступит через 35 минут, я успею ее выполнить. А вот дальше уже будут вопросы. И чтобы этих вопросов не возникало, формулируйте. И даже если вы не знаете, что вы хотите послушать, как просто какие-то ощущения присылайте, мы что-нибудь для вас подберем. Используйте наш сайт и наше приложение.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
2: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
1: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
2: Мурманск, Воровского 20.
1: Карла Маркса 36.
2: Герои Североморцев 15.
1: Кольские 114.
2: Телефон 207-702.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
4: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
5: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
4: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности. Зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
8: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
9: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
8: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
9: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
10: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессионально мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
8: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Power Йодей.

Боб Синклар и Стив Эдвардс, World Hold On, прославленный хит, напоминает всем нам, что уикенд не за горами. Завтра, вот, например, пятница. И в этом отношении четверг намного лучше воскресенья, потому что воскресенье завтра понедельник. Ну и еще эта песня фактически в пух и прах разбивает миф о том, что если будешь свистеть, денег не будет. Боб Синклар исключительно с помощью этого свиста, как мне кажется, прославился и стал всемирно известным и узнаваемым. Что ж, эта песня прозвучала специально для Вики, и у нас все меньше и меньше времени остается до конца программы Power Your Day. Тем не менее, музыкальные заявки все еще принимаются. С помощью нашего приложения фирменного можно отправить нам сообщение, можно через сайт phr.ru, можно через сообщение сообществу ВК, можно просто позвонить в 488-448. Эстафету предвыходного настроения принимают Tame Impala и Dracula.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
4: Без возрастных ограничений.
5: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
0: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один. Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
2: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

песни «Позвони мне». Я эту фразу буду произносить, наверное, уже только в следующий понедельник, 5 октября, когда появлюсь здесь как раз около 5 вечера. Ну а на сегодня моя эфирная вахта заканчивается. Нужно передавать студию Марии Фрейман. Именно она сегодня займется вашим вечерним настроением. Ухожу, прощаюсь, желаю отличного завершения этого четверга. Пока, не скучайте.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий old school и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
4: Круиз-контроль открывает вечерний эфир на Power. Меня зовут Мария Фрейман. И актуальная информация первым номером. В студию уже позвонили Сергей, Александр. И вот что рассказали. Сейчас через перекресток Ленина и Егорова практически не проехать. В сторону севера произошла авария с участием инкассаторской машины. Все полосы в сторону севера перекрыты. На месте уже работают сотрудники ГАИ. Говорят, что скорая помощь там есть, можно объехать по встречке. Но там, в южном направлении, работает одна полоса, и коллапс начинается уже фактически от Мола, да, если вы следуете в сторону по Ленина, через Мол, в сторону севера, имейте в виду, что очень мощный и затор на пересечении Ленина и Егорова. Ну и вот с Александром поговорили, как надолго, вот по его экспертному мнению, мнению водителя опытного, говорит, ну минут 30-40 точно все это еще продолжится. Так что нужно по каким-то дублерам эти места объезжать. Вот так мы начинаем сегодня круиз-контроль. Спонсор программы ООО «Касание», массажная студия «Философия тела». Ощутите, как ваше тело наполняется энергией и легкостью этой осенью. Сомова 11. Давайте про правила напомню, как мы действуем. Нам очень важна информация о том, что происходит на дорогах прямо сейчас и до 18 часов. Вот круиз-контроль этому и посвящается, поэтому ваши сообщения через сайт, приложение или группу ВКонтакте будут очень нужны. Рассказывайте, вдруг ДТП, авария, пробка, может быть, неработающие светофоры, может быть, перекрыли какие-то участки пути, потому что продолжается укладка дорожного полотна, ну и так далее. Ну что, начинаем. Всем желаю приятного вечера в компании Power Hit Radio. И помним, да, Ленина и Егорова в ближайшее время, ну, может быть, 40 минут, час, перекрыты там авария.
3: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: И вот арктический Саня прислал пояснение, что коллапс уже не от мола, а от молодежки начинается в сторону севера. И напомню, что причина этому большая авария, которая произошла прямо в центре города на пересечении Ленина и улицы Егорова.

0: души в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: В рубрике «Автохит» у нас Натали Киллс, «Зеркала», трек 2010 года. Это про вечеринку на двоих, про романтическую обстановку, свечи, музыка и все такое. Ну и «Зеркала», разумеется. Это такая ложка меда в бочке дегтя, которая нарисовалась в Мурманске из-за ДТП на Ленина Егорова. Если стоите в этой пробке в сторону севера, примерно от молодежки, ну или мола, не грустите. Все проходит, и это пройдет. Больше, увы, ничем утешить не могу.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Студия «Философия тела». Островок уюта и заботы в Мурманске. Эффективные техники массажа поэтапно расслабляют мышцы и разогревают тело. Потом наступает время интенсивных и глубоких разминаний. Стоун-массаж горячими камнями. Возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник силы и энергии в холодное время года. «Философия тела». Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
3: Запрещено для детей.
4: Опять интернет глючит.
5: В танках пинг высокий.
4: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
6: Ваня, помоги! Ты же программист!
7: Как вы мне надоели.
8: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
4: Вот это Ситилинк!
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
11: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
10: BLG. Надежность в движении.
12: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
0: Круиз-контроль.
1: Массажная студия «Философия тела» – ваше место силы этой осенью. Сомова, 11. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сейчас 9 градусов, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Завтра, 2 октября, в Мурманской области облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер будет юго-западным, южным умеренным. В ночные часы температура воздуха до 6 градусов тепла. Днем от 8 до 13. Примерно такая картина будет наблюдаться в столице Кольского-Заполярья. 2 октября в Мурманске от 10 до 12 градусов выше 0 и без существенных осадков. Есть телефонный звонок. Принимаю. Здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Простите, вас очень плохо слышно. Вас очень плохо слышно. Где авария?
2: Авария Егорова.
1: Егорова Ленина. Спасибо.
2: Да. В сторону. Егорова Ленинского района. Опция уже, да, Мурманского.
1: Хорошо, благодарю вас, спасибо за эту информацию, всего доброго. Ну вот еще одно подтверждение, что такая ситуация критическая сохраняется прямо в центре города. В сторону севера практически невозможно проехать, авария Ленина-Егорова, но там уже работают вспомогательные службы, ДПС. Возможно, что через какое-то время ситуация немножечко станет полегче. А пока слушатели сообщают о том, что пробка не то что от мола, а уже от молодежки. Так что имейте в виду. Ну, если есть какая-то еще другая информация, не забывайте об этом рассказывать. Можно позвонить 488-448 или отправить сообщение в студию через наш сайт или приложение.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Ну, сейчас Андрей позвонил в студию, дружинник ДПС, сказал, что не нужно никаких таких оптимистичных прогнозов. Как минимум на час продлится такая ситуация. Егорова Ленина, ДПС, он немножко пояснил, что конкретно там произошло. Ингассаторская машина двигалась прямо, а другая машина поворачивала налево, и вот произошло столкновение. То есть этот перекресток будет парализован минимум как еще на час. Можно сказать, что по оценке уже эксперта, да, дружинник ГАИ.

0: Хит-радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Маранди, Мисс Кали, Аллилуйя.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Студия «Философия тела» – ваш личный курорт этой осенью. Здесь уютно, как дома, и тепло, как в солнечный день. Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои. Продлите лето обертываниями с экзотическими фруктами. Или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточно-объездная дорога 212-603-311.
5: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
6: Без возрастных ограничений.
7: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
8: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-753-00-128-20.
10: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
11: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
0: Круиз-контроль.
1: Массажная студия «Философия тела» приглашает на стоун-массаж горячими камнями. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Средняя цена автомобиля с пробегом в объявлениях выросла на 8%. Как сообщил аналитик Сергей Целиков, в сентябре на трех основных онлайн-площадках она достигла 1 450 000 рублей, прибавив за 4 недели более 50 тысяч. Отмечу, в прошлом году на фоне низкого спроса цены автомобилей с пробегом снижались. Минимального значения средняя цена достигла в прошлом ноябре, когда она опустилась до отметки 1 300 000 рублей.
1: Акселератор.
2: И в продолжении темы, средний срок автокредита в этом году достиг рекордных 6 лет. По данным Объединенного кредитного бюро, растет и средний размер займа. Он приближается к отметке 1 600 000 рублей. Покупка машины в кредит становится для россиян все более долгосрочным обязательством, пишут «Известия». Похожую динамику фиксируют и участники рынка. Например, в Сбере средний срок автокредита за последний год увеличился на 10 месяцев и превысил 6 лет. При этом максимальный срок, на который можно оформить такой кредит, вырос до 10 лет. По мнению экспертов, главной причиной удлинения кредитов стало быстрое подорожание автомобилей. Банки увеличивают срок займа, чтобы ежемесячный платеж оставался посильным для заемщика. За 6 лет средневзвешенная стоимость нового автомобиля, по данным Frank RG, выросла примерно в 2,4 раза. В 2020 году она составляла 1,5 миллиона рублей, а в этом достигла 3,5 миллионов. На вторичном рынке за тот же период средняя цена автомобиля поднялась с полумиллиона до, как я уже говорил, 1 450 000 рублей. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
3: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
4: Давайте еще раз напомню о том, что же произошло в центре, потому что вот позвонила девушка сейчас в студию. А вы не знаете, почему вот такой затор, знаем? Если до этого нам слушатели позвонили, написали, рассказали, то мы тоже в курсе. Итак, Егорова Ленина, ДТП в сторону севера. Очень трудно проехать или практически невозможно. Такая ситуация продолжится примерно в течение часа. Вот так оценивают все это слушатели-водители, которые уже мимо этой локации проехали. Объехать можно, но только по встречной полосе, и для этого вот только одна полоса работает, так что имейте в виду, авария серьезная с участием автомобиля, Toyota Jeep, Toyota, да, и инкассаторский, по-моему, автомобиль.

Ну вот, перезвонила Александра, сказала, что на самом деле в этой точке пересечения Егорова-Ленина уже можно проехать и не по встречке даже. То есть ситуация более-менее выправляется, улучшается. Имейте это в виду.

Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

вот, нагнетали мы обстановочку в эфире, а оказалось все не так уж и страшно для тех водителей, кто сейчас планировал проехать по центру города. Александр позвонил в студию, сказал, что это вполне возможно, потому что машины, которые попали в ДТП, уже растащили, так что проезд Егорова-Ленина свободен.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Даже когда за окном прохладно, в студии «Философия тела» сезон тепла и заботы. Здесь знают, как продлить ощущение летней легкости. Даже в хмурый день. Кедровая бочка с ароматом хвои подарит возможность согреться и избавиться от напряжения. Фруктовое обертывание наполнит кожу витаминным зарядом и сиянием. Эксклюзивные техники массажа. Ваш шанс забыть о стрессе и вернуть телу тонус. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Одно окно хорошо,
3: а три дешевле.
4: Акция месяца. В октябре при единовременном заказе окон под ключ в компании «Оконный завод Рихау» действует система скидок. Заказывайте больше, платите меньше. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
5: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
6: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
5: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
6: Снежногорск, улица Флотская, 13.
5: Полярный, улица Советская, 16.
6: Гаджиева, улица Колышкина, 70.
7: Телефон 207-702.
8: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
9: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
8: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7.
9: Для лиц старше 12 лет.
0: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
10: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
11: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
12: «Белая пятница» в «Теннет». Рекордная выгода – до 600 тысяч рублей на полноприводный «Теннет Т7».
13: Только 2 недели.
12: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш «Теннет» станет еще доступнее.
13: Успейте воспользоваться специальным предложением.
12: Автомаркет «Теннет Мурманск», проспект Кольский, 118. Телефон 33-00.
0: Круиз-контроль.
1: Эксклюзивные методики массажа в студии «Философия тела». Секрет вашего преображения. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

какие-то неприятности вдруг случились в виде пробки или аварии, неработающие светофоры, дорожные работы какие-то не вовремя вдруг начались, а может, вовремя закончились, и поэтому участок пути открыт. Расскажите об этом. Отправьте сообщение в студию Powerhit Radio через сайт или в наше приложение. Еще проще позвонить 488-44.

У нас немного понервничает ситуация, о которой говорили в начале круиз-контроля, но хорошо, что плохие прогнозы не сбылись, и дорогам в центре Мурманска свободно. Спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела, стоун-массаж горячими камнями подарит организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста. Далее у нас районы кварталы. Это коротко о недвижимости. О недвижимости всегда лучше быть в курсе. Ну и далее начнем уже обратно.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-Сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок вторичной недвижимости Мурманска уже несколько лет находится на отметке средней стоимости квадратного метра на уровне 100 тысяч рублей. При этом ниже этой отметки цены в Ленинском районе и части Первомайского. О границах цены по районам города расскажет эксперт программы Константин Винзовский.
5: Ленинский, он, например, спускается аж до бассейна по стороне Челюскинцев. То есть там тоже Ленинский, так же, как и Первомайский, захватывает Кирова сторону напротив бывшего магазина «Полюс». Но ключевое – это то, что в Ленинском очень много пятиэтажных домов. Они, в принципе, всегда ценятся меньше в силу более маленьких кухон. Есть и стереотипы, что вроде как это более старые дома, хотя многие девятиэтажки, особенно девятиэтажки с газом, это тоже старенькие, там недалеко от пятиэтажек ушли даже панели, они там строились плюс-минус в одно время.
4: Так как стоимость квадратного метра в пятиэтажных домах ниже, то и средняя стоимость квадратного метра по району значительно отличается. Хотя есть островки с застройкой, с ценами, способными конкурировать с центральной частью города.
5: В конце Героев Североморцев справа, где Ленинская РОВД, вот там 93-й серии, вот в сторону Свердлова, там очень почетные места. Тоже Свердлова, вроде Свердлова начало ценится меньше, там старые пятиэтажечки, конец Свердлова ценится на высоком уровне, там североморские проекты, там же эти обычные девятиэтажки, 93-й серии в этом районе. Но в целом пятиэтажки, именно сегмент недорогой недвижимости в больших объемах влияет на среднюю стоимость. В Первомайском районе очень много девятиэтажных домов. Отсюда, соответственно, и более высокая стоимость, потому что в основном мурманчанин среднестатистически оценивает девятиэтажку как более современное жилье. И да, там есть и большие кухни, и улучшенные планировки, лифт, мусоропровод, там кто это ценит, и так далее, и так далее.
4: Как отмечает Константин Винзовский, высокую среднюю стоимость квадратного метра жилья в Октябрьском округе формируют в первую очередь квартиры в центре города.
5: В общий объем в котел падает много квартир с ремонтом, а они, соответственно, имеют наценку, и стоимость квадрата в таких квартирах выше, и их там больше. Но при желании, имея там условные 5 миллионов рублей, можно купить как хорошую квартиру в Первомайке найти, так, в принципе, за эти 5 миллионов найти хорошую двушку там, да, в Первомайке и в Октябрьском округе в хороших местах. Есть районы, там, условно, Беринга будет стоить столько же, сколько на ПЗ. В то же время на ПЗ и на Беринга будет стоить столько же, сколько в районе Героев Североморцев начала, в районе Семеновского озера. Девятиэтажки тоже там примерно имеют такие же цены. Восточный район тоже так же. И квартира на Саши Ковалева 93 серии будет стоить как в Восточке. Или даже, может быть, как на перекрестке бывшего магазина «Молодежный», перекресток Кирова, Кольского проспекта, Ленина, вот там.
4: В итоге можно сказать, что граница средней стоимости квартир по районам существует, но есть и локации в каждом округе, где стоимость будет выше средней. В целом же рынок вторичного жилья в Мурманске весьма разнообразный, и всегда можно найти идеально подходящую квартиру, максимально приближенную к нужной локации.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-Сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Добрый вечер. Это программа «Обратная тяга» на волне PowerHit Radio. Микрофон в студии Power Мария Фрейман. И сегодня до 20 часов будем с вами общаться на конкретную тему. Да, каждый вечер мы определяем какую-то тему для нашего разговора, чтобы можно было или пофилософствовать, или поделиться каким-то опытом, своими наблюдениями. Ну, в общем, в этом духе все. Поностальгировать. Сейчас вот посмотрим. Не знаю даже, к чему отнести, в какой категории этот наш разговор, но, думаю, это и не важно, какое определение, какое ему дать. Сегодня День пожилых людей, это международный такой день, да, он создан для того, чтобы обращать внимание на потребности этих возрастных граждан, наших сограждан. И любопытствуя, если убрать за скобки возраст, то пожилой человек, вот по вашему личному мнению, это какой? В какой момент Карлсон, что в самом расцвете сил, вдруг превращается вот в такого пенса с пропеллером? По каким параметрам вы для себя вот зачисляете людей серебряного возраста вот в эту категорию? Когда? Какие должны быть соблюдаться условия? Может быть, когда телефонов в записной книжке врачей больше, чем телефонов друзей? Или когда ты начинаешь предпочитать активным перемещением без гарантированного какого-то отдыха, предпочитать отдых просто лежа на диване дома? Ну, в общем, в «Обратной тяге» определяем критерии старости и выносим за скобки вот паспортные данные, потому что есть официальное, да, измерение вот до такого возраста ребенок, потом подросток, потом молодой человек. Этот возраст молодости все время продлевается, отодвигается, там уже и 40 лет, ты все молодежь. Хорошо, а пожилой-то когда? В какое время, в каком возрасте? Заходите в группу ВКонтакте PowerHit Radio, оставляйте комментарии под постом в комментариях, да, на эту тему, или можно отправить свое мнение, выразить его через сайт или наше приложение. Говорим про пожилых людей. С какого момента человек цветущий, веселый, энергичный вдруг становится пожилым? Что такого должно с ним произойти?
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф, а всех мурманчан по

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Мама, смотри, я плыву!
3: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
4: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатно. Автобус от остановки Гаджиева.
7: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
8: Запрещено для детей.
9: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 3-3-3-0.
10: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
11: Без возрастных ограничений.
12: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск.
0: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
13: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Калиновский» Дмитрий Трофимович. Сеть магазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. В Мурманске сейчас плюс 8 градусов. Ну, неудивительно, становится прохладно. 10 минут назад солнце у нас спряталось за линию горизонта, так что уже вечер, настоящий вечер. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Завтра, 2 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла, в отдельных районах возможны заморозки до минус 3, а вот днем воздух прогреется до 13, выше 0. В Мурманске будет тоже облачная, но с прояснениями погода, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. В ближайшее время столбик термометра опустится до 2-4 градусов, а вот днем будет от 11 до 12. Напомню, что сейчас за окном плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено? Устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45-95-10, Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
0: Обратная тяга.
2: Hey, pick up. I wanna come over.

0: Книжка ваших комментариев и сообщений пополняется. Это здорово. Этим вечером в обратной тяге мы обсуждаем вот какой вопрос. По каким приметам вы для себя понимаете, что вот перед вами пожилой человек? Ну, речь не перечень заболеваний, там, седые волосы, нет. Вот какие такие привычки должны вдруг оказаться, ну, например, у вас, чтобы вы сказали, ну, все, пенсия стучит уже в дверь и вышибает даже ее ногой. И причем, ну, не официальный возраст пенсии, да, когда выхода на пенсию, а вот внутреннее ощущение старости. Потому что сегодня день пожилого человека, вот где эти градации, где эта грань? Ангелина пишет, что есть официально прописанный возраст, это 80 лет. Да, но я-то спрашиваю не про него, потому что мне кажется, что старичком таким чахлым, противным, вредным можно быть уже в 30. Вот когда? Очень прикольный комментарий оставил Вячеслав, пишет, что я считаю, первым тревожным звоночком приближения такого возраста является потребительская корзина. Ну или то, что сейчас ее заменяет корзина на маркетплейсах. Когда ее состав меняется в сторону БАДов, прибамбасов для омоложения, всяких пледиков, предметов кухонной утвари, бытовой химии, облегчающих уборку в доме. Вот это как раз можно считать верным признаком надвигающейся, и он так деликатно пишет, зрелости. Назовем это так. Я и себя не раз ловила в моменте, когда вот я в соцсетях, вот что произошло? До этого я смотрю, там люди танцуют, поют, какие-то путешествия свои выкладывают, развлекательный контент, и вдруг достаточно появиться какому-нибудь видосику, как что-то быстро заклеили, быстро привели в порядок, отремонтировали, какие-то волшебные таблетки для унитаза, которые мгновенно засор убрали. Залипаю мгновенно, понимаю, что это мне нужно, но вот оно, мега-супер-рациональное отношение к жизни. Мне кажется, что юному возрасту это совсем не присуще. А вот когда уже до пенсии два шага, то вполне себе. Рассказывайте вы, по каким таким приметам вы понимаете, что зрелость или серебряный возраст, или статус пожилого человека уже не за горами? Что такого происходит в привычках? Да, это, наверное, лучше сказать, в привычках человека, что его уже постепенно можно относить вот к этой пожилой категории. Оставляйте комментарии во ВКонтакте, используйте сайт или приложение, чтобы отправить сообщение в студию.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
2: Обратная тяга. В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
3: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
7: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
8: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Обратная тяга.
1: Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север.
9: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
10: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: возрасту, который мы обсуждаем сегодня, а именно пожилой, день пожилого человека, сегодня международный такой день, спрашиваю у вас в обратной тяге, по каким таким приметам вы понимаете, что вот стучится уже в окошко старость? Борис пишет, дошираков стало в рационе существенно меньше, перехожу на холодец, вот он первый звоночек. Степан считает, что признак один из первых – это уныние. Унывают, злятся, ворчат все в любом возрасте. В неунывающих людей я не верю, даже если они внешне стараются казаться такими. Вот только молодой будет с этим состоянием бороться. Для него это как стимул вырваться из ситуации. А для пожилого человека уныние может быть таким перманентным состоянием. Да, пожалуй, тоже соглашусь и с этим. А вы-то как считаете, по каким таким приметам можно вычислить человека, который приближается к серебряному возрасту, если не брать во внимание паспортные данные? Потому что и в 30 лет можно уже быть таким старичком. А в 80 лет, вот Ангелина нам напомнила, что официальный возраст пожилого, да, старости такой, это 80 лет. Так и 80 лет можно порхать, прыгать, бегать и быть вполне себе молодым человеком. Присоединяйтесь к нашей компании, оставляйте свои комментарии во ВКонтакте или используйте для этого сайт или наше приложение.
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминична затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

От Сони пишет: «Ох, не могу, моя тема». Мы, кстати, с подружками называем друг друга пенсия. Ну, конечно, в шутку и любя. А вообще я такое определение даю: пока ты о чем-то мечтаешь, желаешь, действуешь, осуществляешь, вот это молодость, ты молод. А вот когда ничего не хочется, вот это точно пенсия. В обратной тяге задала вам вопрос, по каким таким приметам у вас начинается человеческий листопад. Так можно образно выразиться. То есть, когда закончилась юность, зрелость, вот она приближается уже старость, это тот самый пожилой возраст. Ну да, 1 октября – это день пожилого человека, об этом мы и говорим. И в нашей копилке примет уже, когда у тебя перестают пульсировать внутри тебя всевозможные мечты и желания. А если они есть, то в таком чахлом состоянии ничего не хочется делать, да, ты время от времени впадаешь в такое долгосрочное какое-то уныние. И еще одна версия была... А, вот нам еще Борис ведь писал, что питание меняется, потому что он уже не ест бесконечным оптом доширак, а перешел на холодец. Это правильно. Это там тот самый коллаген, да, вспомогательная помощь для суставов и прочего. И нам еще писали, что меняется состав потребительской корзины, когда вместо всяких штучек красивых для удовольствия появляется что-то, БАДы для здоровья, появляются там что-то, чтобы тебе было потеплее, пояс там какой-нибудь от радикулита собачий, какая-нибудь правильная подушка ортопедическая, ну и все в этом духе. В общем, составляем мы список тех самых примет. Они могут вообще не зависеть от возраста. По паспорту может быть человеку и 37, а вот все, что перечислили, уже у него вполне может быть. Так по-вашему, в какой момент к нам стучится старость? Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» — это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56 77 80. Стахановец.рф.
5: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров. 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны. Нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж». 921-037-3720. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Обратная тяга.
6: В автосалоне «Элвис Авто» в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
7: Комету Галлея тянет обратно к земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чарта.
1: Золото чартов. Отправляемся в Западную Африку. Там расположено государство, в котором проживает около 23 миллионов человек. Говорят на французском языке, плюс на языках местных племен. Главная статья дохода от бюджета этого государства – продажа хлопка, арахиса. Вот набрала в поисковике, когда готовилась к эфиру, какие-то любопытные факты поднабрать. Знаете, что выдал мне помощник? Что там водятся ручные крокодилы. Якобы они спокойно соседствуют с местными жителями и на них ни разу не нападают. Ну, честно говоря, сомнительно. Главный транспорт – велосипед. Дело не в здоровом образе жизни, просто в бедности, потому что то тут, то там в стране вспыхивают военные конфликты. Поэтому вот с гуманитарной, социальной стороной жизни все довольно грустно, это мягко говоря. До 65 там мало кто вообще доживает. И часть населения безграмотна. Но сейчас постараемся как-то вырулить на что-то более позитивное. В этой африканской стране свой аналог знаменитых велогонок. Есть Тур де Франс, да, он называется, мы все знаем. А есть Тур де Фасо. Да, и это Буркина-Фасо. В переводе с одного из местных языков означает «страна честных людей». В музыкальных чартах Буркина-Фасо сегодня лидирует Оливия Дин с треком «Мужчина, который мне нужен». Давайте послушаем песню.

0: Золото чартов.
1: В студию позвонил Сергей и рассказал о неприятной ситуации на Нижнеростенском шоссе. Да, круиз-контроль завершен, но поскольку ведущий все равно дежурит в студии, поэтому если что-то на дороге происходит, звоните, конечно, рассказывайте, сообщим всем водителям. Итак, Нижнеростенское шоссе, речь о дорожном переезде, который сейчас ремонтируют. Так вот, в сторону севера не работают светофоры. Они на красном, то есть проезд запрещен, и от Карла Либкнехта примерно уже пробка. Вот Сергей сказал, что они сами 40 минут простояли, пока не появилась возможность проехать. Железнодорожный переезд, идет ремонт в сторону севера, Нижнеростенское шоссе.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Вера откомментировала тему обратной тяги, пишет: «Каждое утро ощущаю, что уже пожила». Ну, нет, не надо так прибедняться. В конце поставили что? Смеющийся смайлик, чувство самоиронии присутствует, так что все не так уж и плохо. Этим вечером предложила вам поговорить про пожилой возраст. Зачеркнем все свои данные паспортные, забудем про них, сколько нам на самом деле лет. Вот по ощущениям, по вашему мнению, когда к человеку приходит старость, как она меняет его? Речь не про морщины, не про медицинскую карточку, которая год от года, ну, раньше, да, когда она была бумажной, она все распухала, теперь это все в электронном виде. Ну, когда начинается старость? Когда вы можете сказать про человека: ну, все, точно, это клюшка, это пенс, ну, в общем, какой-то старый хрыч. Ну, может быть, не в таких вот уничижительных формах, как я сейчас выражаюсь, а понимаете, о чем речь. Как меняются привычки? Что у вас появляется? Уныние, кто-то начинает более тщательно следить за тем, что он ест, что-то перестает пить, может быть. В общем, обращайте внимание, что на маркетплейсах вы заказываете теперь другой набор и одежды, и продуктов. Может быть, перестали участвовать в каких-то приключениях, в которые раньше бросались за компанию с головой, не обдумывая последствия. Вот об этом мы сегодня рассуждаем. Заходите в группу ВКонтакте Power Hit Radio, пишите там свои комментарии под постом на тему обратной тяги. С какого момента, как вы считаете, начинается пожилой возраст?
0: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

обратная тяга на волне Powerhit Radio. Напомню сообщению от Сергея. Он рассказал, что на Нижнеростенском шоссе сейчас сложно проехать в сторону севера. Идет ремонт переезда. Из-за этого светофоры работают некорректно. Вот 40 минут они простояли в северном направлении. Там все время горел красный свет. Так что имейте в виду, там могут быть сейчас трудности. Но возвращаемся к обратной тяге. Обсуждаем пожилой возраст. Речь не про биологический возраст, который у нас отражен в паспорте, в паспортных данных, а вот какие-то такие привычки, вкусовые предпочтения вдруг новые появляются, а старые куда-то деваются, отсыхают. Как, в какой момент вы понимаете, что человек, ну все, это точно пенсия, это точно уже старикашка какой-то, не молодой человек, не молодая девушка. Михаил пишет, что когда в аптеке тебе предлагают карту скидок, у меня было так, но я прогнал эти мысли через 5 минут. Мне 52. Готовлю ужин. Вполне себе бодрый человек, считаю я. И Вера еще дополнение прислала к своему комментарию. Пишет, что вот вторая причина. Первая, это она каждое утро ощущает себя уже, что, мол, пожила. А вторая, это когда косметичка превращается в аптечку. Когда на всякий случай начинаешь ее заполнять всевозможными мелкими такими штуками, которые вовремя обеззаразят, обезболят, ну и так далее. Да, потому что когда тебе 18-25, ну разве про такие мелочи думаешь? А, или думаешь, может быть, мы уже старички в этом возрасте. Рассказывайте свои собственные выводы, которые вы делаете по поводу возраста, да, когда человека можно назвать уже старым. Ну, все, это уже

0: Старикашка идет. Пишите сообщение, отправляйте в студию через сайт или наше приложение.
1: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Мурманск, Воровского 20.
2: Карла Маркса 36.
3: Герои североморцев 15.
2: Кольские 114.
3: Телефон 207-702. 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
4: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
5: Без возрастных ограничений.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16.
6: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Участвуйте в совместной с фондом «Алеша» благотворительной акции «Доброе сердце». До 20 ноября сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Ваша помощь может спасти жизнь ребенка.
0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8. В Мурманске плюс 8 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают облачную, но с прояснениями погоду, без существенных осадков. Ветер будет умеренным. Температура ночью до 6 градусов тепла. Возможны заморозки до минус 3. Днем воздух прогреется до 13, и в Мурманске днем будет от 10 до 11 градусов выше 0, без осадков, ветер юго-западный, южный умеренный. Солнце завтра утром мы увидим в 7 часов 5 минут, а попрощаемся с ним в 18:07, и продолжительность светового дня завтра в пятницу составит 11 часов 2 минуты. Да, ночь уже длиннее, уже она почти 13 часов. Ну, сами знаем, скоро полярная ночь, она не за горами. Ладно, не будем о грустном. Сейчас за окном плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство, качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 51/8, ВКонтакте, «Шеф-порт Мурманск».
0: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

У нас сегодня в победителю вырывается Вера, потому что она уже третью примету написала, определила, как понять, что перед вами пожилой человек. А может быть, вы уже сами стали таким пожилым человеком. В обратной тяге говорим сегодня именно про это. С какого момента вот эта грань пересекается нами, когда мы уже можем сказать: смотрю в зеркало и вижу там пожилого человека, такую симпатичную клюшечку. Ну, понятное дело, что речь не про возраст, потому что и в очень преклонном возрасте можно быть бодрым, энергичным и точно не быть стариком и в глазах окружающих точно им не слыть. Так вот, Вера пишет, что третья, а она уже две приметы перечислила, да, когда она просыпается, вот чувствует, что не выспалась, все, пожилой человек, когда косметичка превращается в аптечку, и еще одна примета, когда вам дарят тонометр. Вот оно. Сергей пишет: а я все пропустил. Сначала было: ты еще маленький, не понимаешь. Потом было: ты еще молодой, ничего в жизни не видел. А теперь ты уже не молодой, мягко говоря. И снова не в теме. Что я хотел этим сказать? Спрашивает Сергей. А вот не помню. Склероз. Кстати, про БАДы Вячеслав тонко подметил, я уже практикую, но как-то не задумывался. А вот теперь понял, да, в первом часе Вячеслав комментарий прислал, что когда вот ты смотришь маркетплейсы, по каталогу там гуляешь и накидываешь себе корзину приятных покупочек, так вот уже туфель на шпильке или там заколок, не знаю, чего-то такого для украшательства, для удовольствия, для радости становится меньше, а какой-то бытовой химии, каких-то БАДов, каких-то поддерживающих, я не знаю, там чулков компрессионных, вот их становится в этой корзине больше. Для вас-то, когда старость приходит, по каким приметам вы о ней догадаетесь, как считаете? Пишите через сайт или наше приложение, можно оставить комментарий в группе ВКонтакте. One, one, one. Hit music station. Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
2: Обратная тяга. Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Обратная тяга.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: 35 минут в Мурманске. Это программа «Обратная тяга». По будним вечерам, хотел сказать дням, но нет, вечером с 18 до 20. Интересуемся у вас, задаем вопросы на самые разные темы. Ну уж, коль сегодня день пожилого человека, то мне стало любопытно. Ну вот не один же только возраст определяет нас, молоды мы, у нас зрелый возраст, или мы уже совсем старые люди. Наверняка что-то внутреннее, внутри у нас меняется, какие-то привычки вкусовые, поведенческие предпочтения, ну и так далее. Рискуем меньше, стараемся спать, лечь вовремя, не засиживаемся до утра. Какие еще приметы? Прошу вас ответить на эти вопросы. Вот Кофин 51 пишет: у меня на работе люди по 50-60 плюс лет катаются на электросамокатах. У некоторых еще и машины есть при этом. Говорят, что это супер, и не нужно искать место парковки. А вот 35-летние, некоторые кричат, что только не очень хорошие люди катаются на самокатах. Ну вот, и я о том же. Старость – это совершенно не про возраст, не связанный никак с годами, которые ты прожил. И с перечнем заболеваний тоже никак не связано. А вот с той какой-то внутренней волшебной настройкой, которая изменяется все-таки с возрастом. Ну, не у всех рано это происходит. У кого-то это отодвигается на очень поздний возраст, а у кого-то совсем вот в 35 уже Кофеин 51 считает, что его коллеги юного возраста, ну, уже ведут себя как старички. Вы что думаете? Пишите, оставляйте комментарии. Есть у меня еще очень красивые комментарии, но, пожалуй, оставлю его на десерт. Мне кажется, что в нем вот все основные мысли, они и выражаются.
1: Обратная тяга.

0: Довольно объемный комментарий. Пишет, что ни по каким параметрам я людей в граждан серебряного возраста не зачисляю, но потому что человек во многом сам должен определять внутренние ощущения своей стадии жизненного пути. Ведь личностное развитие и психологическое взросление не всегда идут по календарному возрасту. Да, об этом как раз-таки и говорим. Люди могут застревать на ранних стадиях, а могут слишком рано брать на себя взрослую ответственность. К тому же, в любой момент, независимо от возраста, можно переосмыслить свое прошлое, изменить ориентиры и начать новую жизнь. Отличный комментарий, Александр. Вот именно вот эта часть мне понравилась. Но, если честно, не так уж часто я встречала подобные примеры. Вот правда. И дальше продолжает наш слушатель. Поэтому, если человек сам открыто говорит: «Ой, да я уже пенсия», ну что, я спорить не буду. А если он чувствует себя полным сил, энергии, планов, то я буду только рад поддержать его в его внутреннем ощущении молодости. И вот сейчас прочитаю комментарий, который хотела оставить на десерт. А сейчас смотрю на часы. Какой десерт? Уже 19 часов 41 минута. Финальные 15 минутки. У нас там музыкальная рубрика «Romantic Collection». И будем подводить итоги. Ну, в общем, вот тот самый комментарий, который меня очень вдохновляет, пишет Степан: если есть желание дышать полной грудью, идти к намеченным целям, если есть силы мечтать, даже о заведомо несбыточном, если стремиться изменить не только себя, но и мир вокруг, вот здесь, пожалуйста, поосторожнее на поворотах, это и есть молодость, и от возраста она не зависит. Не всегда есть возможности, чтобы эти желания реализовать, но пожилой человек, он смирится с этим и еще будет выдавать это за мудрость, а молодой будет искать выход. Да, сейчас удобны такие смиренные пожилые люди, и речь опять же не о возрасте, но мы-то всегда давайте, но мы-то с вами давайте не будем такими. Дорогу молодым хоть в 20-30, хоть в 70-80 лет. Вот хочется поставить точку, но времени пока еще нет. Пишите, оставляйте свой комментарий, что вы думаете, в какой момент начинается тот самый пожилой возраст.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф, а всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Обратная тяга.
3: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
5: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Romantic Collection у нас «Камелия» будет песня Примавара. Это румынская вокалистка. Несколько дней назад ставила этот трек «Power You Day». Он давнишний, но в песне, хоть она и простая по тексту, нет там какой-то супер игры мыслей или образов литературных навороченных, нет. Но хорошо отображена в суть. Она влюблена и впервые с этим человеком, вот именно с ним, чувствует себя счастливой. В обратной тяге сегодня говорим и говорили, как понять, что ты вот молод или уже нет, или ты уже клонишься к закату. Так вот, мой ответ: если в твоей жизни что-то еще происходит впервые, если ты способен испытать что-то, ну, что доселе тебе не было знакомо, если искренне чему-то способен удивиться, это точно, 100% верный признак, что до старости очень далеко. Ну и, конечно, способность влюбляться тоже приметом юности души. Итак, Romantic Collection, «Камелия», «Примавара». Впервые песня называется.

прислал замечательный, обширный комментарий, причем там как рекомендации, как спасаться от этого пожилого возраста, что делать, чтобы в этом серебряном возрасте тебе было хорошо. Ну, в первую очередь он вспомнил опыт своих родителей, которые делали при вставании с постели вот утреннюю зарядку, всевозможные практики, растягивающие организм, связки, суставы, мышцы и так далее. И к тому же Август еще сделал такую подборку рекомендаций для государства.

природу, умиляться детям, уточкам и песикам. Это уж точно. И еще мы с возрастом становимся слезливыми. Вот согласитесь, смотрим какой-нибудь фильмец про любовь или там про детство чье-то несчастное, да? Ну все, слезы наворачиваются просто ручьями. Спасибо за эту душевную беседу.

позже все эти приметы в себе обнаружить, а лучше их вовсе не замечать. С вами этим вечером была Мария Фрейман. Желаю вам приятного вечера и прощаюсь с вами до завтра. До свидания.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is... Power Play.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф. 60 минут.
3: 200 на одной волне. Stay tuned.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: I like it. Power. Number one hit music station.
1: Power Hit Radio. На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
3: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.

0: Today's hit music. 104.5 FM.
1: 104.5 FM.
0: Power Heat Radio.

0: snap everyone. Power Hit Radio.
1: В Мурманске 1 час. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
4: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
5: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Moon on Power Hit Radio. New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Levi и Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Levi Mix.

Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. С гордостью представляет новинка этой недели. Lost Frequencies и Мари Фрайс. Paraíso.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Маранди, Мисс Кали, Аллилуйя.
3: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Number one hit music station. Power Hit Radio.

Урхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.